0: Откровенно говоря, у меня и впрямь время от времени складывается мнение, что этой весне мы что-то задолжали. Прям строго говоря, даже похоже, что ипотеку взяли. Потому что, ну, это не лето, серьезно, это какие-то проценты. Чтобы порадоваться основному чему-то, времени у вас остается совсем чуть-чуть. Все-таки сегодня уже 19 число. Ну, если вам, я вас своими рассуждениями нахлобучу, уж простите, но что делать? Хочется еще продолжения лета. Всем же известно, что август — это какой-то дополнительный месяц к сентябрю. Мы всегда думаем, ну, теплым выдался и уже хорошо. А вот июль, на него всегда были все надежды. Ну, хотя бы 10 дней, сильно рассчитываем, что будет довольно жарко. Но не душно, потому что от подобной погоды лично меня нахлобучивает. В общем, я хочу идеала. Получится, не получится, там посмотрим. Пока по волнам Русского радио, тепленьким, умеренным, вместе с Бурито. Дальше появится коллектив «Рефлекс», «Монокини» с песней «Дотянуться до солнца», а также Дмитрий Маликов и Татьяна Куртукова. Все еще ее последний трек «Алешенька», который, похоже, так же, как и первый ее хит, полюбился уже давно многим. В общем, всем большой привет лично от меня, отличного вам воскресенья, и да, до 8 утра я точно буду в вашей компании, и все будет хорошо.
1: На русском радио.

Ну, не знаю, как насчет легонькой моторики. За облаками редко кто-то бегает, но фантазию совершенно точно у детей и взрослых развивает. Не раз, глядя в облака, лежа на пляже, разумеется, кто-нибудь да отметит, посмотри, на кого похоже облачко. Вот тучи обычно похожи на тучи, а облака, они действительно разнообразные. И кучные, и отдельные, вообще разные. Красота. Я уж не говорю о том, когда наблюдаешь за ними из окна иллюминатора. Обожаю летать. 3.28 на наших раскладинах. Тут у нас тоже природное явление, уже менее приятное. Хотя, с другой стороны, если вы в душе очень даже ежик, то туманы вам понравятся. Николай Басков прямо сейчас на волне Русского радио. Дальше Валерия. Опять же, продолжение облаков и тучек капельку. И ну так уж совпало. Ну и куда приятнее тема. Париж-Москва. Но от Филиппа Киркорова и Ольги Серябкиной. И это, конечно, только самое ближайшее, но не менее крутое, чем мы всегда предоставляем вам в личное пользование, особенно по выходным. Получайте удовольствие и проводите этот выходной день на отлично. И вообще, все у нас, как всегда, будет хорошо. Главное, правильный настрой. Это ведь касательно не только будних дней и воскресенья. Тоже нужно поднимать себе настроение и перспективы на лучшее.

0: Я думаю, что на московских улицах предаваться традиционному развлечению из анекдота, безусловно, нельзя. Но штрафуют как минимум, а то еще и посадят на 15 суток. А вот в квартирке, либо же, не знаю, на даче традиционные тряпки жгли, смеялись. Никто же не запрещает, серьезно. И если тряпки у нас, как всегда, в пассиве, то, вероятнее всего, среди общего смеха была какая-то удачная шуточка, и она, возможно, была ваша. Если что, ничего в себе не держите, оформляйте сайт www.osradio.ru для того, чтобы прислали свою, именно свою шутку. В итоге, если она всем понравится, то ее, эту шутку озвучит в эфире Андрей, как я назвал Юрия, Антон Юрьев, конечно же. Авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну и на всю страну прозвучит это, мне кажется, очень круто. Еще раз, все подробности на нашем сайте www.rusradio.ru. Меня же зовут Дмитрий Лебедев, ну и чтобы Антон Юрьев не обиделся, буду Андреем на этот раз. А если что, мне все равно, хоть Настенькой назовите, но оставайтесь в моей компании, и тогда у нас все обязательно будет круче, чем непосредственно за пределами компашки. Русское радио всегда и везде, лучшие песни и, конечно, настроение тоже на самой высокой планочке.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Всем привет, я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском. Русское радио.
1: Я жду тебя.

0: Очень приятно, конечно, слышать, что люди до сих пор любят друг друга, но, по-моему, все остальное пошло абсолютно точно и превратилось в прах. Безусловно, парни, песня, конечно, не об этом, но, тем не менее, обращайте внимание на изменения девушки. Мало ли, вдруг на какие-то курсы записалась еще, ну, как-то растет, а вы нет. Чтобы не получилось вот такого, как у Джигана и Юлии Савичева в начале свежего музыкального часа. Ни на что не намекаю, есть люди, которые способны это сделать и без меня. Мод у нас появится через пару секунд, группа Чили подтянется, ну, хоть в песне будет лето. Вячеслав Макаров, а также Таня Терешина со своими неизвестными всем обломками чувств, да и многое другое, как всегда, на русском радио. Обязательно все только самое лучшее. Это основной критерий появления песни и, конечно же, ее обоснование здесь, в эфире русского радио. Да, об устройстве я бы даже так сказал, потому что все абсолютно зависит от вас. Если новая песня появляется и она вам понравится, то она непременно зависнет. А там, как в песне «Дискотеки аварии», что-нибудь соврем. Самое главное — остаться. 4.06 на наших русскородийных. Даже у нас уже раннее утро началось. Чем и поздравляю и нас, и вас. Вам желаю доброго утра, вам доброго дня, а вам персонально доброго вечера.
1: На русском радио.

0: Ну, может быть, так поначалу и кажется, что не хватает огонька. С другой стороны, подуешь и пожалуйста. Вот вам и кострище на всю тайгу. Аккуратнее, если у кого-то непосредственно жара стоит очень и очень давно. Пусть того засуха, давайте уже беречь природу. А костры, я думаю, оставим на какое-то другое время. Если говорить о любви, о которой в данный момент группа «Серебро», то там исключительно все зависит от нас. Я полагаю, что мало не покажется, если человек выбрал другого человека на этой планетке и решил шагать всю оставшуюся по ней, по кругленькой. 4.30 на наших русскородийных, стюардесса по имени Жанна. Ну, тут уже скорее не шагают, а облетают всю планету, особенно если вы работаете на международных рейсах. И если вас зовут Жанна, то вы наверняка терпеть не можете эту песню. Ну, достали, что тут говорить. Хотя в данный момент у нас версия 2.0, и тем не менее, мне кажется, до преобразования все Жанны уже за голову хватались. Прошел тот этап, когда было приятно. Готовы слушать какое-то другое имя, лишь бы никто не начинал напевать, услышав ваше имя. 4.30 на наших русскородийных. Владимир Пресняков прямо сейчас на волне русского радио. А дальше группа «Винтаж». Вариации. Есть, безусловно, и другого темпа песни, и другого настроя совершенно точно. На русском радио, как всегда, все разнообразно, но, безусловно, все только самое лучшее. Потому что мы любим, когда вы работаете под нас, и уж точно отдыхаете на всю катушку тоже под музыку русского. Доброго утра! Доброго дня и доброго вечера вам.
1: На русском радио.

0: может.
1: Новая песня на русском.
0: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, я так думаю, что это сильно похоже на историю и, конечно же, желание всех абсолютно на свете. То есть нам практически ничего не нужно. Так, по мелочам, возможно, здоровье сибирское, может быть, вечная любовь и, наверное, миллион в месяц. И все. Нет, не все. Чтобы теща, например, приезжала только к свекрови и наоборот, и не выбивались из графика. И тогда все будет хорошо. Факт от Ирины Дубцовой на русском радио буквально сразу за Артуром Пирожковым. Дмитрий Маликов появится, «Моя Мишель» будет, их новая песня «На малиновой луне», а также группа «Сливки», «Звонки» и «Аси» своей чудесной песней «Лети». Всем-всем-всем по-прежнему желаю, конечно же, улыбчивого настроя. Это по максимуму, по минимуму, просто отдыхайте, как вам хочется. Хоть валяйтесь целый день, кто же вам запрещает. Не забывайте, только как в первом классе мы писали, наши пальчики устали. Ну там, разминайте конечности более-менее, чтобы пролежней не было. А так все будет хорошо. 5.04 на наших раскрадийных. Раннего утра нам и вам. Вам, сформировавшегося, у вас наверняка уже осуществление ваших мечт, хотя бы процент на 25 случилось. Вам желаю бодрейшего вечера. С фантазией подойдите к делу. Ну, а музыки на русском радио, чтобы составить саундтрек, предостаточно. Все будет хорошо.
1: На русском радио. Просто

0: И сразу хочется встать на табуретку, вставить пару-тройку золотых зубов, достать открытку, вот ту самую, где и здоровье, и счастье, и главное, долгих лет жизни. Филипп Киркоров, само собой, разумеется. И так, в принципе, и на эстраде ровно так же. Что касательно нашего сегодняшнего, здесь у нас есть и тяжелая артиллерия, и, разумеется, нечто легонькое. Хотя я не знаю, как ваш организм переваривает пирожки. В данном случае сегодня российский праздник, день пирожков с малиновым вареньем. Я бы, конечно, предпочел свежую малинку. Возможно, здесь просто погорячились. С вареньем не всегда, но вкусно. Но, с другой стороны, бюджетнее совершенно точно. И, конечно же, международный праздник, день металлурга. Поэтому, как всегда, всех причастных от души поздравляю. И очень сильно надеюсь, что на самом деле та самая профессия, та работа, на которую вы проводите часть жизни и времяпрепровождения дома, сильно отличаются. Возможно, это вы металлург и жесткий человек на предприятии, но очень-очень мягкий и муж, и папа. Ну, так мне это видится. Всем-всем-всем, конечно, желаю отличного воскресенья. И что ждать-то? Надумали что-нибудь? Осуществляйте. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторус».
3: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяет премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: И хотя мне часто кажется, что это два абсолютно разных вида искусства, не обижать и не обижаться, все же, как по мне, это все равно когда-то сходится в одну кучку, которую бы я назвал токсичные отношения. Но серьезно, искусство не обижаться, оно тоже крайне важно в нашей жизни, потому что обидчивые люди, ох, сколько этих молчаливых моментов, надутых губ, и вообще, как это называется, не разговаривать неделю, по-моему, да, не знаю, как это зафиксировать в своей голове каким-нибудь термином. В общем, я по-прежнему вам сильно советую, давайте уже поменьше обращать внимание на собственные примочки. Да, возможно, вы человек обидчивый с самого детства, но вам дана целая жизнь, чтобы немножко поправить собственный характер. Ну, а тем, кто привык обижать, вам, конечно, дизлайк, безусловно. Тут, как правило, в жизни ничего не меняется. С таким человеком лучше держать отношения на расстоянии. И уж ни в коем случае в них не вступать. Опять же, насоветовал, ну а вдруг вам нравится. 5:47 на наших раскрадийных. Конечно, желаю вам любви и счастья. И, безусловно, отношений без обид. И чтобы, напротив, выходные проходили у вас на ура. Не стоит портить отношения в течение особенно парадно-выходного дня. Я частенько даю вам этот совет. Ну, потому что в понедельник вы об этом еще вспомните и крепко пожалеете. Время-то идет.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио» Иваново зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Сладкий вкус.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: Ну, знаете, в этом году такое лето выдалось, что даже несчастный розовый загар, упомянутый в песне группы «Градусы», и то уже как-то за счастье. Самое главное мне взять себя в руки перед отпуском, потому что если я с таким настроем иду, например, на пляж и прячу непосредственно средство против загара куда-нибудь под полотенце, думаю, что оно мне не нужно, мне надо загореть. Ох, чем это все время заканчивается? Вроде бы с возрастом должно бы ума прибавиться, но нет. Ничего не происходит в этом отношении год за годом. Меня нужно останавливать. Надеюсь, что я пойду на пляж хорошей компании, и кто-то мне в очередной раз подскажет или напомнит. А помнишь, Дима, как ты ходил по дому в простыне, потому что ничего другого просто-напросто не мог вытерпеть на коже. И вам не рекомендую. Пользуйтесь солнцезащитными кремами, чтобы все у вас было хорошо. 607, простите, но где-то и 4 бывает, где-то еще меньше. У вас-то явно больше. У вас еще больше, поэтому всем желаю разного времени. Самое главное, чтобы все у нас было хорошо. И да, по поводу лета, чтобы нам еще каким-то образом в конце июля хотя бы ухватить хорошие солнечные летние деньки. Ну и чтобы август не подкачал.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос Утоснегивала, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-00-263.
7: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Я думаю, что о невесомости мы как-нибудь в следующий раз, например, в День космонавтики. А вот по поводу улыбки в целом и в частности, это прямо сейчас хотелось бы заострить ваше внимание. То есть все начинается с малого, с улыбки, а закончится может откровенным ржачем. Мы, лошадки Русского радио, уже вполне готовы, включая меня, разумеется. Хотелось бы вам напомнить, что на Русском радио стартовал и продолжается, причем успешно, не кислые шутки. Если у вас есть своя, авторская, то, конечно, не надо ничего в себе держать. Отправляйте ее на сайт www.rusradio.ru. Если она действительно крутая, эту шутку озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а автор удачной шутки получит в подарок, помимо всего прочего, эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Конечно же, и без футболки было бы приятно на несколько миллионов транслировать собственное остроумие. Но вот есть и то, и другое в подарок. Все подробности, как всегда, на нашем сайте www.rusradio.ru.
1: На Русском радио. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
3: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%. Ветер южный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 27 градусов выше нуля.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901-501.

0: на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
1: Опять

0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
1: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30 на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Ставропольский край подвергся атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, в промзоне Хутора-Вязники начались два пожара. СМИ сообщают, что горит нефтебаза. Как уточнил губернатор, погибших и пострадавших нет. В районе пожара введен режим ЧС местного уровня. На месте работают пожарные и экстренные службы. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь идет о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и смежной информбезопасности, а должен выбрать что-то одно. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-либо нарушении участник не сможет участвовать в олимпиадах по другим предметам в этом году. А еще призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. Байкал будут охранять беспилотники. Инспекторы Росрыболовства с помощью дронов начнут отслеживать загрязнение рек и озер, а также выявлять незаконный отстрел байкальской нерпы. Этот вопрос отрегулировали в правительстве. При этом применять БПЛА по собственной инициативе инспекторы не смогут. Им потребуется специальное задание. И новости чемпионата мира по футболу. Футболисты сборной Англии со счетом 6-4 победили Францию в матче за третье место. Английская команда после первого тайма вела со счетом 4-0, позволила сопернику сократить отставание до минимума, но в результате выиграла. В составе сборной Англии хет-трик оформил Букайо Сака. Также точные удары по воротам французов нанесли Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем. Авторы голов у сборной Франции Брэдли Баркаля, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Он сделал дубль и вышел на первое место в списке самых результативных игроков на Мундиале. Вернусь буквально через час, а далее музыка на русском и Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Ну, во-первых, всегда приятно, когда что-то происходит без твоего участия. Во всяком случае, когда ты пальцем о палец не ударил, а утро само по себе задалось. Но красота же. У кого-то уже день, у кого-то вечер. В общем, отдыхаем, не напрягаемся. Перспектива у нас на этот час, конечно же, музыкальная, это в первую очередь. И, разумеется, наполненные любимыми исполнителями. Без них не обходится. Вот тут песни сами по себе ниоткуда не берутся. И в преддверии Артур Пирожков. Пирожкова. Хотелось бы намекнуть, что сегодня прям его праздник. Отчасти, конечно. День пирожков с малиновым вареньем. Праздники России такие у нас. И международный праздник. День металлурга. Здесь уже в честь праздника перекусить не получится. Но это не беда. Я поздравляю вас с вашим профессиональным. Здоровья, счастья и всего-всего-всего. Наверное, вам уже поднадоело. Наверное, всего не металлического. 7.03 на наших русскородийных. Сейчас будем рассуждать в ближайшее время. Такой, не такой. Вот Юлианы Карауловой. Дальше уже обещанный Артур Пирожков. Джонни появится. И что у нас еще? Да, заглянул. Филипп Киркоров и его свежая песня «Луиза». И Валерия с треком «Нежность моя». И это, как всегда, только самое ближайшее. И то ли еще будет. Конечно же, всем-всем-всем шлю большущий привет. Отдыхайте себе на здоровье. Но если приспичило поработать, тоже сделать по музыку русского радио не грех.

Ну вот, кстати, да, я думаю, что выражу общее мнение, что в отсутствии лет как такового, но, во всяком случае, в переменчивом своем варианте, теплая осень нам бы с вами не помешала. Мы люди непривередливые, полагаю, 20-22, вполне достаточные температуры для сентября, причем всего. Ну и отсутствие осадков, вероятнее всего, никого из нас не расстроит. Даже если вы любите сырость, я думаю, что против коллектива не попрете. Большинство из нас не. 7.25 на наших раскрадийных. Что у нас тут начинается дальше? Конечно же, как всегда, все самое любимое. Елка появится с песней.

0: русском радио «Русские каникулы». Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Когда-то круизы были только речными, морскими и океанскими. Сейчас это еще и не менее захватывающий железнодорожный формат. Маршрут, как правило, закольцован. Один из них так и называется – «По золотому кольцу». Туристский поезд отправляется из Москвы и за 2-3 дня заезжает, в зависимости от выбранной программы, в Ярославль, Ростов-Великий, Нерехту, Кострому, Муром, Владимир и Суздаль. Каждая остановка – как отдельный мини-отпуск, где отелям служат современный и комфортный состав. Между городами туристы перемещаются ночью, а утром и днем получают новые впечатления. В Ярославле можно выйти и прогуляться по набережной и местной Стрелке, посетить пряничный домик и нулевой километр Золотого кольца. Иваново пригласит в музей сыра и школу ремесел на мастер-классы. Во Владимире железнодорожных путешественников манит музей хрусталя и стекла, старая аптека и, конечно, величественные Успенские и Дмитриевские соборы и церковь Покрова на Нерли. Сколько же еще открытий ждет туристов на этом уникальном маршруте? Всю красоту описать словами очень непросто, поэтому в железнодорожном круиз лучше отправляться всем вместе. Тем более, что это еще и выгодно. Семьям с тремя и более детьми предоставляется скидка.
0: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с Федеральной пассажирской компанией. Туристский поезд «По Золотому кольцу» и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествия».

0: перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Ну вот музло, несмотря на лето в целом, у нас всегда самое лучшее. Что касается нам милашек, но это просто святое, особенно с утра пораньше, да и худи не обязательно красивые, тоже нам сегодня пригодится. В Москве пока еще 18, но, как говорят синоптики, по ощущениям, градусов 16 не больше. Не простужайтесь, наденьте на себя пока что-нибудь тепленькое, если действительно разойдется что-то с погодными явлениями, то всегда можно снять. Ну, не знаю, на плечи или... Как-то некоторые любят завязывать это на бедрах. В общем, сами решите, как с лишней одеждой поступить. Что ж касательно меня, зовут Дмитрий Лебедев, во-первых, был с вами первые 8 часов этого дня. И сейчас откланяюсь. Услышимся, мне кажется, если ничего не случится, то недельки через две, уже после отпуска. Я всем шлю большущий привет, желаю вам отличного воскресенья. И буквально через 14 минут вас ожидает очаровательная Анна Семенович и дембельский альбом. Вообще отличной музыки у нас предостаточное количество, и программа Анны будет обрублена лучшими песнями. Ну и, конечно, в каждом часе также найдется песня, под которую вы сегодня с удовольствием проведете этот день. Пока!
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%. Ветер южный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 27 градусов выше нуля.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президента ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты развития туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. Колледжи Ивановского политеха обучают дополнительным рабочим профессиям в строительной сфере. Как сообщает правительство, студенты получают не только основную специальность, но и осваивают дополнительно востребованную профессию каменщика. Для этого вместе с застройщиками в учебном учреждении создали специализированный класс и подготовили образовательную программу. Несколько человек уже прошли производственную практику, а затем трудоустроились в строительные компании. В Иванове вновь ловили любители парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной, Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. В Почерский краеведческий музей поступила современная аппаратура по нацпроекту «Семья». Там появились новые витрины, световое, интерактивное оборудование, выставочный стенд. Музей в Почере – один из самых посещаемых в Ивановской области. За прошлый год в нем побывали 17,5 тысяч человек. Добавим, в этом году федеральные деньги на оснащение техники также получили несколько районных хранилищ.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Звук пос...

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои хорошие! С вами самая яркая, летняя, солнечная, позитивная ведущая русского радио вообще всея Руси, Анна Семенович. Привет тем, кто уже отдохнул, кто уже отгулял свой положенный отпуск. Ну и, конечно, с легкой завистью я передаю привет тем, кто собирается в отпуск. На море, на речку или, может быть, на дачу с головой окунуться в огородные дела. Вырастить много огурцов, помидоров, все это потом законсервировать. И поедать с радостью зимой, вспоминая о лете. Ну что, на будущей неделе, в субботу, 25 июля, отмечается День речной полиции. Поздравьте всех, кто обеспечивает безопасность на речном транспорте. Ведь этой службе уже более 100 лет. Представляете, как много. А в следующее воскресенье, 26 июля, нас ждет грандиозный морской праздник. День военно-морского флота России. Поздравляю всех-всех причастных к этим праздникам. Желаю здоровья, радости, счастья и, конечно же, хорошего настроения. Поэтому заранее пишите ваши поздравления, чтобы я их могла прочитать, все отсортировать. И обещаю, эти сообщения обязательно услышат те, кому вы их адресуете. Ну, а если вдруг какие-то сообщения вы не услышите, вы не переживайте. Я обязательно их прочитаю в следующей программе. Они у меня все хранятся на компьютере и никуда не денутся. Я за ними слежу. Ну, что я вам хочу сказать, что мы начинаем наш дембельский альбом. Сейчас любимая музыка на русском, а потом снова я и вы.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Машей Вебер. Машечка, доброе утро.
1: Привет, привет.
0: Как-то какая ты уже бодрая с утра воскресенья. Ты рано встаешь?
1: Да, ты знаешь, вообще я встаю не очень рано, но сегодня у меня ранняя тренировка, поэтому я дисциплина, мое все.
0: Вот, дисциплина, твое все. Я очень хочу, чтобы ты передала привет нашим ребятам, которые служат в армии, потому что тоже, знаешь, они приходят в армию как бы не из дисциплины, а как говорится, из-под мамкиной юбочки. А армия их учит дисциплине. Насколько это важно, Маш, вот расскажи ребятам, которые сейчас служат в армии.
1: Ой, на мой взгляд, вообще дисциплина для мужчины — это основная вообще функция. Это очень важно. Только благодаря ей мужчина добивается больших высот. А ребятам, конечно, я хочу пожелать мужества, пожелать всего-всего-всего самого наилучшего, потому что они наши защитники, они наша опора, они молодцы, они красавчики. Ребята, будьте мужчинами при любых ситуациях.
0: Ой, как красиво. Маш, ну и ты как мама сама, мальчик, у тебя уже взрослый сын. Мама, конечно, волнуется, когда уходит ребята в армию служить. Вот, может быть, тоже как мамам пару слов поддержки.
1: Ну, конечно, мамочкам, да, им всегда очень тяжело. Я даже не представляю, что они испытывают, как они переживают. Вот у меня брат тоже был в армии, и мы так все за него переживали. Но он вышел оттуда настоящим мужчиной, просто красавчиком. Во-первых, он невероятно накачался, он стал дисциплинированным, он стал очень таким прям мужчиной и характером, и внешне. Поэтому мамочкам я желаю терпения и веры в своих парней. И все будет хорошо.
0: 100% все будет хорошо. Армия всем идет на пользу. Маш, спасибо тебе огромное за твои нежные красивые песни, за твои теплые слова. Я тебе желаю отличного настроения.
1: Спасибо.
0: И спасибо, что это воскресное утро ты провела с нами на волнах Русского радио.
1: Спасибо большое. Всем прекрасного
0: сегодня. Спасибо. Спасибо, дорогая.
1: Пока.
0: Пока.
2: Дембельский альбом на Русском радио.

Щица русского радио. Очень, кстати, я добрая, позитивная, но если будете себя плохо вести, могу и наказать. А-та-та. Но я знаю, что наши ребята, солдаты, которые служат в армии, ведут себя прекрасно. Они приобретают новый опыт жизненный. Многие приобретают в армии профессию. Вот у меня, например, служил племянник и приобрел новую профессию, по которой вот он дальше, после того, как вернулся, будет развиваться. Так что, мои дорогие ребята, не упустите этот год и как можно больше впитайте полезного в себя. Ну, а я начинаю читать ваши сообщения. Вот Ирина Соколова из Череповца шлет привет своему сыну Дмитрию, который служит в ВМФ России на Северном флоте. Скучаем и ждем тебя. Всех с наступающим праздником. Ирина, спасибо. А большой привет всем, кто служил в войсковой части 30725. Город Малоярославец. Передает привет Андрей Беляев из Пскова. А всем привет, кто служил на Дальнем Востоке. Годы службы 1994-96. Шлет его Дмитрий Иванов из Вологды. А Валентин Потапов из Тюмени передает привет войсковую часть 70-180. 82-й дивизион отдельных разведывательных кораблей. Город Балтийск. Ого, какой дивизион интересный. А привет 732-му центру шлет Олег Тимошенко из Краснодара. Всем, кто служит, удачной службы и хорошего летнего настроения. Дорогое русское радио и Анечка, это пишет Инна Якимова из Сургута. Хочу передать привет своему любимому брату Андрею. Служит в Чите. Мы его очень любим и сильно ждем домой. Большой искренний привет всем ребятам, кто служит в армии. Ой, Инночка, спасибо вам за такое теплое сообщение. Прямо вот чувствуется, что вы очень добрый и позитивный человек.

0: дорогие, я снова с вами. Как вам наша музыка на русском радио? Я знаю, что вы очень любите все эти песни. Я сама все время слушаю русское радио. Я обожаю каждый трек. Это какая-то история, это какие-то песни из детства звучат на волнах русского радио. Ну а ваши сообщения согревают душу, поэтому начинаю их читать. Александр Артюхов из Нижнего Новгорода передает привет. Войсковую часть 35-686, 88-й артполк, поселок Ясная Читинская область. Привет своему братику Григорию Денисову передает Ольга Денисова из Можайска. Служит на Дальнем Востоке. И привет всем, кто служит или уже отслужил. А Артем Резников из Тобольской области передает привет всем, кто служил. Войсковая часть 73-420, город Волжский. Дембель неизбежен. И это правда. Также летит привет любимому солдату Илье Воробьеву. Шлет его Юлия Нащекина из Сызрани. Я его очень люблю и очень жду домой. Привет, войсковую часть 26-178 летит от Александра Никифорова из Чебоксар. А Любовь Евгеньева из Екатеринбурга передает привет всем нашим защитникам Родины. Берегите себя, ребята. Любим и ждем вас дома. Ждем и обязательно дождемся. Мои прекрасные, мои волшебные, наша любовь всегда с вами. А любовь – это лучшая защита от всего. Ну и, конечно, хорошая музыка и хорошее настроение тоже.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна. Дембельский альбом. Каждое воскресенье с Аней Семенович.
2: Вы, как всегда, готовишься к дембельскому альбому, бежишь на работу, а он раз и пролетает. Ну что делать, на русском радио так много классных программ, прекрасных моих коллег, ведущих, которые очень вас любят и годами, каждый день работают, чтобы поднимать вам настроение, радовать вас своими песнями. Артисты записывают свои песни, чтобы тоже дарить вам самые наилучшие эмоции, потому что без эмоций на свете скучно жить. А без ваших сообщений особенно скучно. Но у нас их очень много, поэтому парочку еще прочитаю. Привет своему любимому мужу Мельникову Ивану шлет Людмила Мельникова из Красноярска. Он у меня служит по контракту. Мы его все очень сильно любим и ждем в отпуск. Ой, Людмилочка, я уверена, что он скоро обязательно приедет к вам. Ирина Ефремова из Калининграда, Анна Утнасунова из Астрахани, Нина Ивановна из Кирова-Чепецка, Геннадий Ильин из Москвы передают привет всем, кто сейчас отдает долг родине, кто служит России. Ребята, мы вами гордимся, и это правда. Быть воином своего отечества и защищать его – это долг каждого здорового мужчины перед своей родиной. Огромный привет самой красивой девушке, Анне Семенович. Счастья тебе и вечной любви в душе. Это наш Николай Узун. Умеет он, конечно, меня растрогать, делать комплименты, поэтому я его сообщение всегда, как говорится, оставляю на закусочку, чтобы, знаете, вот с улыбкой выйти из эфира русского радио. Ну что, мои прекрасные, эфир подходит к финишу, но я вам напомню, что 26 июля нас ждет грандиозный праздник, день ВМФ, день военно-морского флота России. А это значит, что хлынет к нам дембельский альбом «Море, море, океан» ваших сообщений с поздравлениями моряков, а еще и с поздравлениями десантников, потому что 2 августа нагрянет день ВДВ. Вот так, 2 крупных сильных праздника у нас впереди, поэтому запасаемся здоровьем, хорошим настроением и пишем нам сообщения. Жду их на страничке дембельского альбома ВКонтакте, на страничке русского радио ВКонтакте под моей очаровательной фотографией. Пишите, не скупитесь вы на теплые слова. Улыбайтесь почаще, любите и будьте любимы. А мы с вами услышимся ровно через неделю в том же месте, в тот же час, на волнах русского радио.
3: Роднее ближе станет дом, когда

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%. Ветер южный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 27 градусов выше нуля.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, сейчас прорабатываются объемы выплат продавцам. Накануне после атак беспилотников крупные пожары случились в логистическом центре в подмосковной Электростали. Он один из крупнейших, его площадь 155 тысяч квадратных метров. И в Котовске, Тамбовской области, он чуть меньше, но тоже достаточно крупный, 108 тысяч квадратов. Ущерб пока не подсчитывали, но он составит сотни миллионов рублей. Россияне стали активно скупать загородную недвижимость. В первом полугодии спрос на дома вырос на 45%. При этом покупатели все чаще сталкиваются с нехваткой качественных объектов, соответствующих ожиданиям по цене и уровню исполнения. Из-за высокой стоимости строительства экономить стали на всем – заборах, внутренней отделке и благоустройстве участков. Гору Олимп в Греции могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Associated Press. Кандидатов обсудят на заседании организации в южнокорейском Пусане в ближайшие дни. Гора претендует на включение в список в двух разделах – как культурный и как природный объект. Греция инициировала процесс внесения Олимпа в перечень ЮНЕСКО еще в 2014 году. И еще одна горная новость. Американский пенсионер Арт Улин покорил Килиманджаро в день своего 90-летия. Если этот случай зарегистрирует, он может стать самым пожилым покорителем высочайшей вершины Африки. Улин достиг пика, это 5895 метров, 13 июля. На вершине его встретили участники экспедиции и преподнесли ему праздничный торт. Восхождение на Килиманджаро стало третьим для американца, предыдущие были более 10 лет назад. Пока его достижение не подтверждено Книгой рекордов Гиннесса. Вернусь с новостями буквально через час, а далее в эфире «Любимые песни» и Илья Крылов. Оставайтесь.
0: На русском радио Илья Крылов.
2: 9 часов 2 минуты в Москве. Всем большущий привет. Спасибо, что это воскресенье, 19 июля. Вы проводите со мной и моими прекрасными коллегами на русском. Ну и что этот новый выходной день нам с вами принес в плане праздников? Листаю календарь. Сегодня поздравляем с профессиональным всех металлургов страны. Крепкого здоровья вам и высоких зарплат. И возьмите с полки пирожок. И не просто пирожок, а пирожок с малиновым вареньем. И такой праздник сегодня у нас отмечается. И пусть вам будет сладко и очень вкусно. Ну а дальше в это воскресенье все получится, само собой.
3: Если хочешь танцевать.

0: Реклама на русском.
1: День Нептуна в парке Степанова.
2: 26 июля. Приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 утра.

0: К водяных фонариков приходите 26 июля в парк Степаново на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
1: Птица счастья была подозрительно синей.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: смотря, что это за птица, где вы ее с руки там кормите, дома, и птица ваша домашняя, личная, это другое дело. Вот на улице с этим нужно быть поаккуратнее. Летом птицы сами должны пропитание себе искать, иначе у них теряется эта природная способность, так и будут около вас летать и ждать, пока вы их подкормите. Другое дело, зимой подкормить, я вот до сих пор помню, как в детстве кормушки мы делали и развешивали их во дворах. Ладно, птицы, люди, все любят поесть, это факт. Если что-то вкусное, едите под русское радио. Приятного аппетита!
1: На русском радио Илья Крылов.

Не одному, а с кем-то проводить это лето, где-то гулять, отдыхать, так веселее. Надеюсь, вы сейчас это уже делаете. Выехали на природу, на дачу, и вот вам наша летняя музыкальная поддержка на русском. Зиверт только что послушали, супер летней песней встретили ее. Впереди хит моря Юлианы Карауловой и СТ. Мод будет петь с намеком на нас. Ну а прямо сейчас немного нежности от Максим. Наслаждайтесь.

0: Радио.
1: Раз, как намек на нас два, уже правильно.

0: представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+. Отправляйте и получайте переводы в мобильный.

0: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба

Мальчишка. Мальчишка всегда живет в каждом мужчине, как и девчонка в каждой женщине. Иногда хочется спрятать куда-то свой социальный статус, положение в обществе, серьезность своих лет и просто похулиганить, быть максимально легким, непосредственным, где-то даже наивным. И почему бы в какие-то моменты не переключаться нам на все на это? Мне кажется, и добрее мы будем, и проще, подарим радость общения, и нам кто-то такое подарит. И растаем мы, будем самыми счастливыми. Я, Илья Крылов, счастливый.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%. Ветер южный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 27 градусов выше нуля.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Силы ПВО сбили за ночь 140 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. В Ставрополе после атаки дронов произошло возгорание в промзоне, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Погибших и пострадавших нет, введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В Курской области в результате падения дронов пострадали не менее 3 человек. Теперь о главных событиях уходящей недели. Штрафы, полученные водителями, стоящими в очередях за бензином на АЗС, будут аннулированы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Если штраф за ожидание в очереди уже пришел, водителю необходимо его обжаловать в установленном законом порядке. В госавтоинспекции заверили, что по каждому такому обращению примут решение об отмене наказания. Инспекторы учтут малозначительность правонарушения или действия водителя в условиях крайней необходимости, поскольку остановка была вызвана объективными причинами. В Минздраве подтвердили, что молодость заканчивается в 45 лет. В этом отношении российское ведомство поддерживает классификацию Всемирной организации здравоохранения, заявила главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Средний возраст наступает в 45 и длится до 59 лет. В России, согласно действующему закону о молодежной политике, молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. При этом многократно звучали предложения поднять планку минимум до 40. Тренд на яркие цвета в интерьерах возвращается. Минимализм был приоритетом последних 2 десятилетий. Фотографии квартир со свободными пространствами, минимум деталей и всеми оттенками серого и белого заполнили ленты соцсетей и практически изгнали все прочие стили. Однако последнее время людям стало не хватать красочных деталей в дизайне. Из-за этого наметился тренд на возвращение красок в интерьер. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.

Уже выехал в сторону студии Русского радио, вращает руль своего авто и нажимает на педали. Дороги пустые, в принципе, можно долететь куда угодно, быстро, без пробок. Вот оно, счастье выходных. Ну и не только радость в этом, конечно же. Можно вообще запланировать любое дело, и все получится, и все будет хорошо. И песня Мари Краймбрери «Давай не ждать» настроит сейчас на это каждого из нас. Поехали!

0: Реклама на русском. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
4: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: кто из вас ждет любви, счастья, чуда какого-то или даже море погоды, пусть все дождутся своего и порадуются от души. Ну а чтобы минуту ожидания ваш скрасить, уже готовы спеть для вас на русском радио Ева Польна, Александра Шоуа, группа «Бандерас», Владимир Пресняков. Ну а сейчас запускаем русскородийную машину времени и переносимся в год 1994.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Вспомнилось мне, когда пацанами бегали во дворе, увидим бывало самолет и носимся туда-сюда руками, машем ему, машем, кричим: «Эй, привет, самолет, забери меня в полет!» Ну и в полет музыкальный вас уже забрали мы, Русское радио. Пристегните ремни, дальше будет только выше и выше облаков. Ну и пусть ваше настроение будет таким же каждый день у нас здесь на Русском, не без вашего участия, кстати. Включайте фантазию, делитесь своим фирменным чувством юмора, придумывайте шутки и присылайте их прямо сейчас на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями нашего конкурса «Антоновка по-русски, некислые шутки» вы можете познакомиться на нашем сайте русрадио.ру. Удачи!
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей. 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
10: Отправляйте и получайте переводы в мобильном.

0: 8, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: знаю, как насчет любви. Пообещаю вам очень скоро появиться в эфире. День пройдет, и ночью, да, ночью по Москве мы опять будем вместе. Так что пока все давайте хорошо отдохнем в это воскресенье. Ну, а поработает для нас Макс Орлов. Песни любимые поставит и что-то хорошее, как всегда, расскажет. Макс, привет.
1: Здравствуй. Ты как будто бы сразу, да, вот так вот себя с полномочий сложил. А если что-то пойдет не так?
0: Я хочу уже поспать, потому что я сегодня очень рано встал.
1: Подожди, ты футбол смотрел, что ли? Нет?
0: Я смотрел футбол. Я потом еще посмотрел фильм, понимаешь? Залез во все наши стриминговые платформы фильмовые и начал там все смотреть.
1: Это почему? Это после футбола тебя так?
0: После футбола меня торкнуло.
1: Смотри, а я выспался, а я еще и футбол посмотрел, но я посмотрел с утра, как нормальный человек в записи.
0: Конечно. Ты воспользовался кнопочкой волшебной.
1: Да, но счет мы говорить не будем. Есть люди, которые готовы еще смотреть и делают для этого, прилагают все усилия, чтобы не знать счет. Но, слушай, беги отдыхать. Спасибо, что сделал. Вроде слушатели довольны. Я сам был таким. Ехал, слушал тебя.
0: Надеюсь,
1: музыка прекрасная. Да, так что спасибо тебе большое.
0: Тебе спасибо, Макс. Все, удачи. Я полетел. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
2: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: День Нептуна в парке Степанова.
5: 26 июля. Приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 у главной сцены с красок Холли и пенного

0: запуск водяных фонариков, приходите 26 июля в парк Степаново на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
1: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы!
3: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла даречь, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
4: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
3: Какой-то экспериментальный.
4: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
3: Где твоя разворотность, стоп?
4: А вот она.
5: Выворотность.
3: Ну, какая разница?
5: Большая.
4: Нормально.
5: Вот в плохом театре как раз разворотность.
4: Разворотный стоп.
5: Так, это я словарик запишу.
0: 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Ногинске потушили пожар на нефтебазе после падения беспилотника. Возгорание возникло накануне. Из-за него перекрыли ряд дорог и перекрестков в городе. Сейчас в Богородском округе постепенно восстанавливается движение. Накануне вечером губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате ударов БПЛА по региону пострадал 61 человек. В Электростали ранения получили 57 человек, в Ногинске 4. Российский автопарк продолжает стремительно стареть, несмотря на рост продаж новых автомобилей, пишет «Известия». Если нынешние темпы обновления легкового транспорта сохранятся, уже через 5-6 лет средний возраст автомобилей в стране превысит 20 лет. Главная причина – рост стоимости новых авто. С 2012 года их средняя цена увеличилась более чем в 3 раза. Байкал будут охранять беспилотники. Инспекторы рыболовства с помощью дронов начнут отслеживать загрязнение рек и озер, а также выявлять незаконный отстрел байкальской нерпы. Этот вопрос отрегулировали в правительстве. При этом применять дроны по собственной инициативе инспекторы не смогут. Для этого им потребуется специальное разрешение. И новости чемпионата мира по футболу. Килиан Мбаппе установил новый бомбардирский рекорд. Нападающий сборной Франции отметился 2 забитыми мячами в матче за 3 место против команды Англии. На его счету теперь 22 гола на мировых первенствах. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, который отправил 21 мяч в ворота соперников. Но Месси сегодня сыграет в финале турнира с испанцами. 3 место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира занимает бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клоза. У него 16 голов. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Макс Орлов.
0: Новости на русском.

Еще один прекрасный выходной день. Как будто бы, знаете, список дел пополнился. Сегодня нужно дополнительно еще съесть мороженку, выпить холодненького лимонада, обязательно искупаться, ну и сделать все, чтобы это появился запечатлен на какой-нибудь фотографии либо друзей дружеской, либо на своем на своей фотокамере. Улыбчивый, довольный и счастливый. В общем, принимайте ультрафиолетовые лампы, солнце, все, что позволяет вам чувствовать себя максимально счастливым. Это лето, это воскресенье, это русский радио. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Как и всегда, музыка будет подобрана с особой тщательностью. От меня новинка Александра Панайотова. И не только. Будьте рядом. Всем привет. Орлов у микрофона.

на русском. Улетай, улетай, улетай. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные — это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
10: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501-101.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы!
2: Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» здесь на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
3: Доброе утро. Главное про города. Хорошо, что у меня нету.
4: Да?
3: Я прям перепугалась.
4: Отлично. Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Стишок был хороший.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

каждого из нас в голове живет тот самый внутренний голос. Иногда он подсказывает, иногда предупреждает, а иногда неожиданно начинает подпевать песни, которые вы слышали утром. Да, и все тут. Теперь этот припев официально назначен саундтреком вашего дня, потому что забыть невозможно. Так что если внутри сегодня вас кто-то поет, не спорьте с ним. Возможно, это самый музыкальный внутренний советчик. Звонкий на волнах русского радио. «Голоса» называется песня. И если эти голоса внутри сейчас поют и поют хором, то, наверное, не мешайте, потому что в воскресенье кто же нам что может запретить? Да, наше настроение сегодня определяется музыкой, которую слушаем, или же наоборот, наша музыка определяется настроением. От перестановки слагаемых сумм точно не поменяется. Главное, что вы здесь, на русском радио, значит, уверен и знаю, все обязательно будет хорошо. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Русское радио приглашает.
10: Мороженое, чипсы.
11: Таких дедушек не бывает.
12: Отец твоего отца.
13: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
14: Нам надо их помирить.
13: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2».
10: Ух ты!
13: Уже в кино.
15: 6+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
16: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио 579

когда человека, два человека однажды понимают, что смотрят в одну сторону. Это прекрасно. Им нравится один и тот же закат. Они смеются над одной и той же шуткой, строят одни и те же планы. И вдруг оказывается, что счастье не нужно делить пополам, а почему-то оно становится вдвое больше. Наверное, поэтому самые крепкие истории любви начинаются не со слов «ты, мое счастье», а с ощущения, кажется, мы нашли одно счастье на двоих. Вот об этом Жасмин только что на волнах Русского радио. Ну, а начинается, конечно, с чувства, со взгляда. И у некоторых с весны, ответы мошенники об этом дали на русском.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, дорогие мои слушатели! С вами Алла Довлатова. Хочу сегодня вспомнить историю крылатого выражения «на обиженных воду возят», которое обязано своим появлением самому прогрессивному монарху всех времен и народов Петру Первому. При Петре Первом в Петербурге не было централизованного водопровода. Его функцию выполняли водовозы. Цена за воду регламентировалась, однако это не мешало ушлым водовозам завышать ее. Чтобы бороться с таким произволом, российский император придумал наказание для жадных дельцов. Их заставляли распрягать лошадь и возить бочки самим. Но, разумеется, водовозы были от этого не в восторге, поэтому сердились и обижались. Но воду, тем не менее, везли. И выражение «на сердитых воду возят», кстати, тоже появилось благодаря Петру Первому. На тех, кто сопротивлялся нововведениям императора, решившего, что страна будет жить по новой моде, за неповиновение надевали ведра с ледяной водой, которая выплескивалась при ходьбе и таким образом должна была остудить пыл бунтовщиков. Спасибо вам большое за внимание и за компанию. Желаю вам хорошего настроения, чтобы без обид и без злобы.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства. В самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: В Ленте.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Говорят, есть праздник гуся, когда можно купить гусиные тушки, подушки, одеяло. Ну, так себе у гуся праздник. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

как будто бы грустная песня считается, да? Любовь ведь не всегда приходит с цветочками, красивыми словами, иногда уроки. Да-да. Ожидания, расставания, вопросы, на которые долго не находится ответ. И да, иногда она, конечно, бывает жестокой. Когда чувствуешь вот эти самые внутренние чувства, они есть только у тебя одного, как будто бы да, другой ничего не чувствует. Это тебе так больно, когда ждешь того, кто уже не идет тебе навстречу, или пытаешься удержать человека, который давно отпустил. Ну, в общем, ребята, любовь не должна ломать, это точно. Она должна делать нас сильнее, добрее, чуть лучше. Может быть, об этом сейчас мод споет, не знаю. Так или иначе, слушайте внимательно, влюбляйтесь, пускай все у вас будет хорошо. С большими чувствами для вас на Русском радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроингрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества. И выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконкова 141, Павла Большевикова 25Б.
6: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты развития туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. В колледже Ивановского политеха обучают дополнительным рабочим профессиям в строительной сфере. Как сообщает правительство, студенты получают не только основную специальность, но и осваивают дополнительно востребованную профессию каменщика. Для этого вместе с застройщиками в учебном учреждении создали специализированный класс и подготовили образовательную программу. Несколько человек уже прошли производственную практику, а затем трудоустроились в строительные компании. В Иванове вновь ловили любители парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной, Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. В Почерский краеведческий музей поступила современная аппаратура по нацпроекту «Семья». Там появились новые витрины, световое, интерактивное оборудование, выставочный стенд. Музей в Почере – один из самых посещаемых в Ивановской области. За прошлый год в нем побывали 17,5 тысяч человек. Добавим, в этом году федеральные деньги на оснащение техники также получили несколько районных хранилищ.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Лето. Каждый год мы ждем его так, как будто встречаемся со старым другом. Сразу хочется погулять, пройтись по парку, спать попозже, конечно, лечь. Кофе, чай, лимонад на улице, строить планы, говорить себе: «Ай, домой еще успею, давай погуляем». Ну и, пожалуй, главный секрет лета не в погоде, а в том, что он постоянно напоминает: жизнь происходит не потом, она вот сейчас идет, проистекает, поэтому наслаждайтесь сейчас, так что пускай этим летом будет побольше спонтанных поездок, теплых вечеров, любимой музыки, моментов, которые потом захочется вспоминать весь год. Ну и, конечно, музыка и любимые песни окрашивают это в нужные, правильные цвета. У микрофона Макс Орлов, как и всегда, с меня музыка и особенное настроение, а с вас немножечко внимания. Делайте громче, это вам.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-00-263.
9: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клинике работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: День Нептуна в парке Степанова.
11: 26 июля приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 у

0: запуск водяных фонариков, приходите 26 июля в парк Степаново на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
1: И все сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
3: Я просто люблю тебя.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. В крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

когда мужчина по-настоящему влюбляется и строит серьезные отношения, уровень тестостерона становится ниже. Организм как будто бы в режим сохранения входит. То есть как будто бы влюбленный мужчина становится как будто бы спокойнее. Хотя есть один нюанс. Это совершенно не мешает ему в 10 минут выбирать, куда пойти поужинать, а потом с радостью согласиться с вариантом, который предложила она. Но стало быть, настоящая любовь — это когда перестаешь что-то доказывать всему миру и начинаешь беречь одного человека. И это, согласитесь, гораздо романтичнее любых громких слов. Так что влюбленным мужчинам большой привет. Луиза, только что на волнах Русского радио в исполнении Филиппа Киркорова. Знаю, что лето очень подходит под романтические отношения, под влюбленность первую и не только. Хотя, мне кажется, осенью там гораздо ярче все вокруг. Но не знаю, решать вам и чувствовать тоже вам. Это Русское радио. Музыка. Ловите.

0: Реклама на русском. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
2: В этой минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
17: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Кажется, этот союз должен был случиться рано или поздно. Такая большая армия поклонников с одной стороны и не менее огромный просто океан поклонников и фанатов с другой стороны. А Настя, Дима Билан на русском радио. AP Lock называется песня. Ну а у нас с вами, как и всегда, по субботам и воскресеньям в 12:30 в мою смену рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Есть возможность попасть в прямой эфир радиостанции, поэтому звоните прямо сейчас, поболтаем с вами не только про русский язык, но и это возможность ваша передать привет кому-то в прямом эфире радиостанции. 995-105.7, код Москвы 495. Жду!

0: на русском радио. Слово от Орлова.
1: Да, всем еще раз отличного, прекрасного дня. У микрофона Макс Орлов. На связи прекрасный солнечный город Казань. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Как давно я не был у вас. Скажите, а кто-нибудь уезжает из Казани без Чак-Чака? Или это прям такая программа обязательная? Ну, просто ради интереса.
2: Желательно
1: забрать с собой Чак-Чак. Да, в общем, как-то вы позвонили, я прям вспомнил про Казань. Надо наведаться к вам в гости. Так, настроение отличное. Лето продолжается, да? Это я за вас сейчас говорю.
2: Да, конечно.
1: Прекрасно. Я приготовил для вас словечко. Скажите, вы готовить любите?
2: Не совсем.
1: Это прекрасно. Я тоже, если честно. И слово, которое я сегодня взял, оно в меня, честно

0: двух вариантов. И так, я думаю, правильно будет.
1: Ну, и тефтели, и тефтели. И тефтели, и тефтели. А как бы вы сказали, вот когда она одна штучка? Одну штучку, как бы вы назвали?
0: Тефтелька. Тефтелька.
1: Тефтелька. Кстати, правильный вариант ответа. На самом деле, вы не поверите, но два варианта ответа считаются верными. Можно говорить и тефтели, и тефтели. Есть, конечно, справочник русское словесное ударение имени Зарвы. Он рекомендует ударение на второй слог в тефтели. Это для нас, для тех, кто работает на радио, в телевизоре и так далее. Ну, в общем, можно и так говорить. Тефтель я, правда, не слышал ни разу, но, оказывается, это не является ошибкой. Так что, как ни говорите, что чак-чак, что тефтели, куда хотите, ставьте ударение, все будет правильным. Ну что, давайте ваш привет сейчас, прошу.
0: Персональный привет вам, всем диджеям Русское радио.
1: Да.
0: Партия России. Ну и приезжайте все в Казань.
1: Кушать, употреблять и есть.
0: Конечно, и просто отдыхать.
1: Тефтели.
0: Совершенно верно.
1: Это правильно. Спасибо огромное. Казань, Татарстан. С большим приветом от Русского радио. До новых встреч.
2: Слово от Орлова на Русском радио.

Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском. Верни.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдинг» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Открывает такая тоска тихая, что даже песни любимые звучат грустно. И в такие дни кажется, что все хорошее осталось где-то позади. Но жизнь ведь удивительная штука. После каждой зимы приходит лето, после каждой ночи рассвет. Возвращаются запахи, места, люди и даже улыбка, которую, казалось, потеряли навсегда. Главное — дождаться. Потому что однажды обязательно вернется то, по чему скучали. Ну и кто знает, может быть, вместе с этим вернешься и ты тоже. Когда-нибудь Дмитрий Маликов на русском радио. Русское радио же вас не покидает никогда. Все будет хорошо. Найду.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Выгодные цены в аптеках Здравсити. Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Я бы пристроился бы в щелкунчик вот, со да. своей мордой, со своей улыбкой.
3: Щелкунчик, а ты сыграть бы смог. Да, у елочки стоял бы все время.
2: У елочки, да, вот. Это же Антон!

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума подвергся атаке со стороны Украины. Под ударом беспилотников оказались два танкера с международными экипажами. Жертв и пострадавших среди сотрудников нет. Погрузка нефти приостановлена. В ответ армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражены 5 заводов. На них производили системы управления и компоненты для крылатых, управляемых и оперативно-тактических ракет. В правительстве решили превратить общежитие в комфортные гостиницы. Миноборнауки предлагает перевести часть студенческого жилья в новый статус. Ведомство хочет провести подобный эксперимент с 27 по 30 годы. Участвовать в нем будут только государственные вузы. Идея появилась после опроса студентов. 2/3 из них заявили, что готовы доплачивать за современные комнаты, новую мебель и услуги, например, уборку или завтраки. По программе капитального ремонта Миноборнауки планирует за 4 года отреставрировать 800 студенческих общежитий. С 1 августа россияне начнут автоматически получать уведомления о налогах в личном кабинете портала госуслуги. Подавать заявление для этого не требуется. Это упростит работу в том числе и для бизнеса, который оплачивает имущественные налоги и НДФЛ как физлица. Мера позволит предпринимателям узнавать о необходимости оплаты вовремя. Индийский спортсмен установил рекорд по числу отжиманий за час. 41-летний Раташ Чаудхари отжимался с рюкзаком весом 27 килограммов. Он сделал 847 отжиманий и попал в книгу рекордов Гиннесса. Теперь Чаудхари планирует готовиться к новым рекордам. Он каждый день ходит на тренировки и старается быть примером для нового поколения индийцев. На тренировке хоть и не каждый день, но довольно часто ходит и Макс Орлов, обещал раскрыть секреты молодости и красоты.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Макс Орлов.
2: Ну что ж, спорт всему голова. Я об этом говорил всегда. Самое главное, чтобы не только говорить, но и делать. Поэтому, если вдруг сегодня вы как минимум об этом задумались, ну, наверное, это шаг навстречу лучшей версии себя. Начнем, как всегда, с понедельника. Гимнастика утренняя, разминочка хотя бы, ну, а дальше уже ставить какие-то планы и цели. Если обычно мы готовимся к лету стать лучше, сколько там, 90-60-90, или у каждого свои параметры, то здесь, в данном случае, ну, не знаю, к началу нового учебного года, например, или к Новому году. Так или иначе, музыка в помощь, делайте громче и помните, все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-5-0-263.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
12: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Русские перцы!
3: Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
4: Да. А там... тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
5: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да? Ну,
4: куда
5: не знаю,
4: бы
5: как
4: ты
5: с тобой.
4: Со мной улетел?
5: Просто потри деду спинку и все, и не парься при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: такая особенная в мобильном телефоне, ну, которая, если не сумасшедшая, то как минимум очень близка к подобному званию. Ну, потому что несколько отличается от того поведения, к которому привыкли мы. Не знаю, иногда хочется сделать что-то такое. Вот, наверное, суббота-воскресенье и вообще выходные сделаны и придуманы для того, чтобы совершить и потом вспоминать и улыбаться. Действуйте, если что, знаете, что Русское радио рядом всегда и во всем обязательно поддержит. Совсем скоро Зиверт, дождитесь.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой.
3: Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей. Со 2 по 22. 2 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест Драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
16: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
17: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
18: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

Сейчас мы рассматриваем линии на руке, что иногда забываем посмотреть, куда этой рукой, собственно, сами указываем. Ведь именно она порой часто держит близких, машет друзьям, поднимает после падений, тянется навстречу человеку, которого давно хотелось обнять. Так что, может быть, главная линия жизни не та, что нарисована на ладони, а та, которую мы каждый день проводим своими поступками. И вот ее уже точно можно сделать счастливой. Это Стас Пьеха на Русском радио. О ваших историях, о ваших влюбленностях, чувствах будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому «Стол заказов». А пока у нас Five Star, Сергей Лазарев и...

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В ленте.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта. Приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив, 2026 года выпуска.
13: Русское радио приглашает.
14: Юрий Стоянов.
15: Дед-то я.
14: Федор Добронравов.
16: И я, дед Владик, тоже.
14: Впервые вместе на большом экране.
17: Таких дедушек не бывает.
14: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
18: 6+.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
20: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Таня еще из детства помнит, что мяч в речке не утонет. И что плакать точно не нужно. Все обязательно будет хорошо. Об этом говорит уже Русское радио. Вот уже 30 лет. Верить или не верить, дело, конечно, ваше. Но просто лучше плыть по течению, довериться тому, кто точно знает, а с нами делиться исключительно теми новостями, которые заставляют вас либо волноваться, либо улыбаться, либо, опять же, грустить. Почему нет? И в горести и радости мы точно рядом с вами. Стол заказов совсем скоро здесь, на Русском радио, поэтому пишите, сообщения подписывайте, очень скоро они прозвучат в эфире любимой радиостанции.

Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363. Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: День Нептуна в парке Степанова.
5: 26 июля. Приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 у главной сцены с красок Холли и пенного шоу. Дальше перемещаемся на пляж, где около осьминога

0: радости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
1: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Русское радио. Это родные нулевые.
3: Без тебя.
2: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.
4: Вот оно какое!
5: Наше утро!
1: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
6: Одна чайка.
1: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
6: Наоборот.
1: А, наоборот,
6: затвердительное.
1: Да, конечно, будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Из-за пожаров на промышленных объектах началась детонация огнеопасных материалов в окрестностях Ставрополя. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, пока угрозы жизни и здоровью жителей нет. Людей из ближайших к месту ЧП домов в Вязниках перевели в безопасное место. Пожарные продолжают тушить огонь. Сегодня утром регион подвергся атаке беспилотников. На территории промзоны возникли два пожара. По некоторым данным, горит нефтебаза. В Пермском крае в одном из районов ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Там частично потоплено 3 населенных пункта, и сильный поток воды движется вниз по течению к нескольким деревням. В округ прибыли специалисты МЧС. Жителям рекомендовали подготовить документы, аптечку, теплую одежду и запас еды на 2-3 суток, а также отключить электричество и газ. Открыты 2 пункта временного размещения пострадавших. Мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью могут запретить получать гражданство России. Такой закон Госдума рассмотрит на следующей неделе. Норма касается любого преступления, совершенного в России или за рубежом. Кроме этого, мигрантов с судимостью смогут лишать вида на жительство и разрешения на временное проживание. Но это не коснется иностранцев, признанных беженцами или получивших политическое или временное убежище в России. Американский пенсионер Арт Уллен покорил Килиманджаро в день своего 90-летия. Если этот случай зарегистрируют, он может стать самым пожилым покорителем высочайшей вершины Африки. Уллен достиг пика, это 5895 метров, 13 июля. На вершине его встретили участники экспедиции и преподнесли ему праздничный торт. Восхождение на Килиманджаро стало третьим для американца, а предыдущие были более 10 лет назад. Пока его достижение не подтверждено Книгой рекордов Гиннесса, официальным рекордсменом остается американка Энн Лоримор, которая поднялась на пик в возрасте 89 лет и 37 дней. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну-с, а начинается стол заказов. Час для приветов и поздравлений. Голодным просьба пододвинуться поближе, потому что ваш музыкальный аппетит точно я собираюсь утолить и приветами, и песнями, и особенным настроением все то, что так цените и любите в радиостанции «Русское радио». У микрофона Макс Орлов. Номер для ваших сообщений 916-003-105,7. Не забывайте сообщения подписывать. Официальное сообщество ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну, в общем, сами знаете, куда писать, куда стучать, куда приземляться для того, чтобы вы остались замеченными. Самое главное — успеть уложиться в отведенный час, потому что, как показывает практика, его всегда маловато. Ну что, поехали!

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Да, для самых и счастливых, и не совсем счастливых 14.08, если что, вдруг вы не замечаете этих самых часов. Дорогая русская, Евгеша пишет, едем домой, стоим в пробке, слушаем русское радио. Мужу моему большой привет, зовут его Слава, от жены Анастасии большой привет и песня следующая. Всех металлургов с профессиональным праздником, безопасных трудовых будней, здоровья крепчайшего, в семьях пускай царит уют, уральской металлургии процветания, Валентина написала. Поздравляю, конечно. Сообщение из Тюмени Леся Иванова написала мужу Максиму, дочкам Соне, Лизе и Ксюше большой привет, и если можно, поставьте песню. Конечно, у нас именинница здесь, хотим поздравить нашу любимую доченьку Евгешу с 15-летием, пускай будет самой счастливой, мы обожаем, любим, пишет Наталья, поставьте, пожалуйста, песню. Песня с меня, настроение и внимание с вас. Эх, то ли еще будет. Пишите.
1: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Голос утренний Николай, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-00-263.
10: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Есть один интересный персонаж, слушательница по имени Инна. Написала, удалила. Что там такое? Я даже уже ради спортивного интереса думаю, так, понаблюдая. Написала. Ну, вроде нормальное сообщение. Что ж там такое было, что до этого заставляло вас удалить сообщение? Вроде матом не ругаетесь. Привет от Юрия, Инны Кисляковых, семье Руссо, Диане и Любомиру. Ребята, хорошего отдыха вам. Или вы как-то пытались это сформулировать правильно. Никого не забыли, самое главное. Поехали дальше. Дорогое русское радио, Жене и Вове, а также рыбаку Ване. Большой привет. Сегодня у нас выдалось классное приключение в лесу. Интересно. Хочу все знать, что там произошло. Большой привет мужу Дмитрию. Мы тебя очень сильно любим, ценим, пишет Татьяна. Жена, дочки и сын солдат подписали сообщение. Мы дома слушаем вас. Привет дочке Васильку. Михаил написал... Она же Василиса. Я любя так ее зову, хоть ей сегодня 6 лет, она слушает, в общем, много чего. Поставьте, пожалуйста, песню. Миша, что-нибудь придумаем. Еще сыночка Диму, пишет Кристина. С днем рождения, пожелать здоровья, огромного счастья в жизни. Мама с папулей и любимая семья из города Краснодон поздравляет. Номер для сообщений 8-916-003-105-7. Пишите и сообщение подписывайте.

0: шутить Антона? Не вам!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, большой привет из Чехова Максиму Латынцеву. Большой привет всем тем, кто отдыхает на даче. Мы здесь, Русское радио, с нами. Елена пишет, и нам хорошо. Здорово, здорово, Лена, не хватает только, как говорят молодежь, пруфов или подтверждений. Поэтому, если есть, кидайте фотографии. Интересно будем посмотреть, что там на даче интересного. И самое главное, вкусненького готовите. Матвей Кужитко, с днем рождения. Здоровья, везения, успехов в учебе, спорте. Твои родные написали, очень тебя сильно любим. Жена Лиза пишет, мужу Георгию большой привет. Едем домой в Москву из Астрахани. Спасибо за отдых. Люблю. Вам скорее добраться, чтобы без всяких пробок и на заправках в том числе. Грибникам, самым лучшим в мире, Жене и Вове, большой-большой привет, а также рыбаку Ване. Сегодня у нас классное приключение в лесу. Варвара написала, интересно, что там случилось. И улов покажите свой, что там, белые лисички, что? И еще всех работников кислородно-конвертерного цеха города Алчевска с днем металлурга от Марии. Красивая песня о любви, подумать, помечтать, закрыть глаза прямо сейчас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов и поздравлений. Есть такие сегодня, кто отмечает свой день рождения. Наверняка, даже если вы решили сегодня отдохнуть, гости к вам придут. Но лето, ну вот как-то есть какое-то внутри ощущение, что готов далеко поехать ради этих посиделок до утра, даже несмотря на то, что завтра понедельник. С днем рождения, Леночку Погосян, веры безграничной, любви, здоровья, благополучия от Алекса и всех родственников прилетело это сообщение. Анна написала дочке Тане Жуковой. Большой-большой привет. Пускай слышит, улыбнется. Далее Зинаида. Девчатам салона красоты красивые люди. Станция тут или станица. Сокращение. Ребятки, не сокращайте. По возможности мне приходится додумывать. Новотитаровская. От Зинаиды хорошего рабочего дня и настроения. Но если у вас там играет русское радио, музыка, значит, я спокоен за ваше внутреннее самочувствие и настроение. Опять же, привет родному городу Починок, а также драгоценной доченьке Лизочке, Иван Кардесов из Смоленска. Маме и папе, младшей сестре Аннет от Ланы из Переславля. Если можно, подарите, пожалуйста, песню. Ну что ж, подарить это можно. Я бы даже сказал, просто подарить. Песня, кстати, так и называется. Ну и всех именинников, кто отмечает свой день рождения сегодня, поздравляю.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот чуть-чуть осталось еще подождать, и после уже только вечерний стол заказов кого-то обрадует из вас. Пока привет брату Толяну, он самый лучший, люблю, пишет Анюта. Натали написала: «Дорогой русская, вчера были на концерте Леонида Агудина с мужем Дмитрием, сегодня он с детьми, родителями уехал в Псков, меня не отпустили, борюсь с тлей на даче». Мама и жена Натали написали. Максим Привалов.
2: Боролся. Эпическая битва. Давно. Страшно себе это представить.
1: Привет, давно привет. Ли ты боролся с тлей?
2: Ну разве в себе только?
1: Как это?
2: Я уже не будь тлей. Не иди работай, что-нибудь такое.
1: В общем, я желаю вам, Наташа, побороть тлю.
2: Выйти победительницей.
1: Это правда. Если что, за подмогой, поддержкой и советом, самое главное, к Максиму Привалову.
2: За селитрой. Что там? Что боится тля? Ты же знаешь.
1: Руками что там? Пшиканье. Что-то такое. Ладно, дачникам привет. Жара продолжается. Здесь музыка. Максим Привалов отвечает в следующем части за нее. Я же прощаюсь. Меня зовут Макс Орлов.
2: Пока.
1: Чао.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Я вам

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Выгодные цены в аптеках Здравсити. Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тучи. Это недовольные жизнью облака.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Саранском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька так.
4: Да.
3: Вот, прям.
4: Или вот. С открытыми глазами.
5: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
4: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
5: Это не чих называется,
4: а
5: парень.
4: Что это?
5: Это по-другому, за кадром.
3: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Подмосковная электросталь продолжает тушить крупный пожар на складе Wildberries. Возгорание началось накануне утром после атаки беспилотников. Сейчас локализован основной очаг пожара, то есть огонь перестал распространяться. Глава города сообщил, что в детском саду, на который упали обломки беспилотника, приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора. На время ремонтных работ детей переведут в соседнее здание. Накануне за атаки дронов загорелась нефтебаза в Ногинске. Также беспилотник упал на территории склада Wildberries в электростали. Кроме этого, обломки повредили здание детсада. Пострадавших среди детей и сотрудников учреждения нет. Всего в результате субботней атаки БПЛА в Подмосковье пострадал 61 человек, один погиб. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Один погиб на месте, второй получил тяжелые травмы, сообщает РНТВ. Альпинисты поднимались на восточную вершину. Они сорвались на высоте около 4200 метров. Началась спасательная операция. На 25% выросла аварийность с велосипедистами. Всего таких ДТП произошло около 3000, данные опубликованы в отчетности ГИБДД. По количеству велосипедных аварий лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область. Кроме этого, за прошедшее полугодие на треть выросло число ДТП с участием электросамокатов и моноколес. Путешественник из Бразилии долетел до России на самодельном самолете. Александр Фрота – финансист, который устал от офисной жизни и отважился на рисковое дело. Недавно стало известно, что искатель приключений уже долетел до Анадыря. Сейчас Александру 53 года. Несколько лет назад он получил лицензию пилота и стал постоянно проводить время за штурвалом. Тогда у него и родилась идея обогнуть всю Землю на самодельном одномоторном самолете. Из Бразилии он полетел на север через Карибы и Канаду, затем перелетел Атлантику и Европу. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

она решила сдаться. Хороший риэлтор Артур Пирожков на русском радио только что. Встретиться на том же месте в тот же час. Договорились мы с вами вчера, я здесь. Надеюсь, вы тоже. Это забег на длинную дистанцию, поэтому ближайшие часы будут у нас совместные. Устраивайтесь поудобнее. Это «Русское радио», меня зовут Максим Привалов. Всем привет, всем лето! Ну и самые любимые музыки на русском радио. Арсению Мусатиказанову у нас дальше.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос утренний диалог. Владимирская область, село Чайково. УКРН 13-233-5-0-263.
9: День Нептуна в парке Степанова.
10: 26 июля приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12

0: К водяных фонариков приходите 26 июля в парк Степаново на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов 0+.
1: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
0: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

Песня бодрая, ситуация, ну, не так себе, потому что очень тяжело, когда ты пытаешься кого-то забыть, когда тебя уже вроде как отстранили, но вот чувства еще свежие, очень. Все, кто проходил через это, сейчас, наверное, вспоминают, думают, да, вот это было времечко. Но тут, конечно, два лекарства есть. Одно называется «время», а второе – «расстояние». Обычно то и другое очень хорошо помогает. А что касается, там есть еще такой вариант серии из одних отношений быстренько прыгнуть в другие, чтобы попытаться забыться. Не факт. Не факт, что будет лучше. И вообще, когда жизнь напоминает какой-нибудь бразильский сериал, сходятся, расходятся, там, слезы, встречи, любовь, думаешь, господи, какое счастье, что это не твоя жизнь. Вот, поэтому пусть живут как хотят. Все, кто сейчас наслаждается штилем любовным, мы вас поздравляем. Все, кто, наоборот, в поиске, пусть скорее вам что-нибудь приятное или кто-нибудь приятный встретится. Нам точно встретится Александра Воробьева в середине часа с новой песней. Также появится Ани Лорак, Эльман и Трида, Мари Краймбри и даже группа Иванушки. Оставайтесь на русском, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
1: Опять

Привет, моя меланхолия. Ну, это тоска, уныние, что-то такое мрачное в любом случае. Но мне кажется, за что Саша не возьмется, у нее все получается красивым, эстетичным, романтичным. Ну, такой редкий дар у человека. Если понравилась вам эта меланхоличная новинка, проголосуйте. Сайт rusradio.ru, раздел «Золотой граммофон». Песен много, новинок тоже много, какая-нибудь вам уж точно понравится. Ну вот, например, еще одна достаточно свежая песня, недавно мы ее распаковали, недавно она украсила собой наш эфир, называется «Одинокая Ани Лорак». Ну, такая красотка просто не может быть одинокой по определению, у нее есть мы, ее поклонники.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском. Вернее.

0: 21 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции и об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Мари Краем в Ренарусском радио. Давай не ждать. Ну, действительно, ждать уже не имеет смысла. Надо отдыхать по полной программе. У нас предпоследнее воскресенье июля в разгаре. Мы на пороге августа, если хотите. Поэтому все пункты летние уже должны быть выполнены. Ну, или хотя бы большинство. Искупаться обязательно. Позагорать. Арбуз и дыню купить. Еще что-нибудь такое сделать. Куда-нибудь на пикник сходить. Ну, на дачу уже должно все давным-давно колоситься, если у вас есть дача. Если чужая, то, ну, 105-я порция шашлыка или что-нибудь в этом роде. Если что-то из летнего списка вы пока не осилили, попробуйте обязательно наверстать за эти выходные или за следующие. Ну, потом спасибо скажете, что стимулировали вас отдохнуть как следует. Потому что каждое лето уникально. Потом вспоминать будем. Дальше на русском еще больше любимой музыки. Маша Вебер пригласит нас погулять по барам. Иванушки с тополиным пухом и еще много всего интересного. Так что оставайтесь на русском, и все будет хорошо.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президента ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты развития туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. Колледжи Ивановского политеха обучают дополнительным рабочим профессиям в строительной сфере. Как сообщает правительство, студенты получают не только основную специальность, но и осваивают дополнительно востребованную профессию каменщика. Для этого вместе с застройщиками в учебном учреждении создали специализированный класс и подготовили образовательную программу. Несколько человек уже прошли производственную практику, а затем трудоустроились в строительные компании. В Иванове вновь ловили любители парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной, Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. В Почерский краеведческий музей поступила современная аппаратура по нацпроекту «Семья». Там появились новые витрины, световое, интерактивное оборудование, выставочный стенд. Музей в Почеже – один из самых посещаемых в Ивановской области. За прошлый год в нем побывали 17,5 тысяч человек. Добавим, в этом году федеральные деньги на оснащение техники также получили несколько районных хранилищ.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Если не хотите, чтобы у вас на душе появился осадок, тогда просто не кипятитесь. Поэтому если эмоции, то только положительные. Желает вам сегодня Русское радио. Причем не только сегодня, но и всегда. Но сегодня только моим голосом. Меня зовут Максим Привалов. Приветствую и благодарю за выбор. В ваших приемниках Русское радио. Значит, что впереди самая лучшая и любимая музыка. Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Файвста и многие другие.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН
1: 13-233-00-263. Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
2: Пьяная олень дороги не хозяин.
3: День Нептуна в парке Степанова.
4: 26 июля приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 у главной сцены с красок Холли и пенного шоу.

0: водяных фонариков. Приходите 26 июля в парк Степаново на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
4: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

«Плачь и смотри» — это не пара на русском радио, но под эту песню подходят разные жизненные ситуации. Например, когда вносишь платеж по кредиту, вот в банкомат закладываешь деньги, а он считает, а ты понимаешь, что это маленькая капля из огромной массы, которую предстоит выплатить. А все равно смотришь, глаз нельзя оторвать. «Плачь и смотри» — например, еще там, да, вот у меня, я из детства помню ситуацию, навсегда запомнил. Лето, как раз июль, у меня день рождения, а я что, заболел и лежал в больнице. И помню, все гуляют, красота, все зеленое, а мне еще есть ничего нельзя было. И я вот с каким-то чаем, с сухарем, ужас! Если еще во взрослом состоянии нормально к этому относишься, а ребенку кого, когда хочется гулять, каникулы, а ты лежишь, думаешь, да что ж такое. Но ничего, это испытания, мы их преодолеем с радостью и с высоко поднятой головой. Можно даже не только голову задействовать, но и все остальное, потому что сейчас будут танцы, у нас бодрая песня. Филипп Киркоров на русском, свежая работа под названием «Луиза». После него Игорь Гурилепс и Слава, и «5 утра» с Евой Польной. Список, разумеется, будет пополняться. Это «Русское радио».

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Отправляйте и получайте переводы в мобильном

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная

Григорий Лепс на виброрежиме. Не вибрируй на русском радио только что. Ну вот в отличие от, скажем, гаджетов, которым зарядка жизненно необходима, если не делать ее, то ничего не получится, люди зарядкой часто пренебрегают. Мы против этого, потому что мы на спорте. Русское радио на спорте. Да, у нас новая акция такая. Если и вы тоже вместе с нами хотите отправиться в Нижний Новгород и провести самые незабываемые спортивные выходные, тогда поучаствуйте в новом конкурсе. Он называется «Русское на спорте». Разыгрываем 3 поездки на 2, то есть это будет августовские такие приключения в Нижнем Новгороде. Вы вместе с нашими русскими перцами туда отправитесь, вы, я имею в виду, победители. Нужно для того, чтобы побороться за главный приз, буквально до 24 июля, кстати, осталось времени не так много. Так вот, нужно снять видео, где вы ставите какие-то спортивные рекорды. Ну, например, отжимаетесь, плывете, бежите, приз что угодно. Какие-то ваши личные спортивные достижения. Чем креативнее, тем лучше. Загружайте видео на сайт русрадио.ру или размещайте на своей страничке в ВКонтакте или Одноклассниках, неважно. Главное хэштег поставить «Русское на спорте». Станьте победителем дня, а после этого выиграйте ту самую заветную поездку. Уже в августе русские перцы отправятся в Нижний Новгород. Вас ждут спортивные выходные и незабываемая программа. Все подробности по традиции на сайте русрадио.ру. Желаю вам победы, хотя в данном случае даже не победа, а участие, да, важно, потому что чем спортивнее будете вы, тем дольше, лучше и веселее будет нам совместно слушать русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
4: Нет. Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Мам, а почему трава зеленая?
10: Откуда берется гром?
11: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Русское радио приглашает.
18: Мороженое, чипсы.
19: Таких дедушек не бывает.
20: Отец твоего отца.
17: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
19: Нам надо их помирить.
17: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2».
18: Ух ты!
17: Уже в кино. 6+.
21: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
22: 12+.
18: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

Ну, звучит как угроза. Ты еще меня вспомнишь. Это Юлия Михальчик, новинка «Метеорит» на русском радио. Только что новость, которая меня сегодня поразила, увидел где-то в интернете о том, что в Финляндии или где-то, в общем, в супермаркетах для тех, кто одинок, придумали такой любопытный способ познакомиться. То есть есть обычные корзинки для продуктовые, да, за покупками ходить. Это для семейных или для тех, кого не тяготит одиночество. Но если вы в поисках, можно взять цветную корзинку, розовые такие, они забавные. То есть издалека сразу видно, что человек одинок и не против познакомиться. Мне кажется, такие вещи гораздо упрощают жизнь. Потому что мы себе иногда столько всего там придумываем про других, про себя. А если вот такие четкие сигналы, то можно было бы существенно сэкономить силы, время и сократить дистанцию. Правда? Правда?

0: клетка.
1: Я держался на морозе. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 40%. Ветер южный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 27.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19. Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
10: Что слушает

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Мобильное приложение русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. На лечение в Москву доставили 10 пострадавших при атаке ВСУ на логистический склад в Тамбовской области. Медицинскую помощь им оказывают в федеральных медцентрах Минздрава и больницах столицы. В общей сложности сейчас на стационарном лечении находятся 22 человека. Состояние 8 человек врачи оценивают как тяжелое. Еще 14 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. И к другим темам. Верховный суд на неделе запретил включать в квитанции ЖКХ старые долги за капитальный ремонт. Высшая судебная инстанция признала такую практику незаконной. При этом сам долг не отменяется, но лишает кредитора возможности добиваться его принудительного исполнения прежними способами. То есть управляющие организации не имеют права включать платежки ЖКХ старые долги по капремонту. В Минздраве подтвердили, что молодость заканчивается в 45 лет. В этом отношении российское ведомство поддерживает классификацию Всемирной организации здравоохранения. Средний возраст наступает в 45 и длится до 59 лет. В нашей стране, согласно закону о молодежной политике, молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. При этом многократно звучали предложения поднять планку минимум до 40. По данным исследования, почти половина молодых спортивных фанатов открыла для себя новый вид спорта или спортсмена благодаря соцсетям, документальным фильмам и личным историям атлетов. Еще 32% респондентов заявили, что поддерживают отдельных спортсменов, а не конкретные команды. Каждый четвертый зумер предпочитает следить за жизнью спортсмена, а не за его выступлениями. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

как в этой песне. Малинки, вечеринки. Уже, кстати, действительно можно устроить вечеринку, потому что в столице России начало 6-го, 17.06 в ваших приемниках Русское радио. Максим Привалов. Третье воскресенье июля по традиции посвящено людям, лозунгом которых вот уже много лет является выражение «Наша сила в наших плавках». И это не пловцы. Это те, кто плавит и выплавляет. Очень брутальный праздник. Сегодня день металлурга на календаре. Выковать свое поздравление героям сможете в рамках вечернего стола заказов. Он в следующем часе в 18.00. До него уйма любимой музыки. А Насте, Дима Билан, Ирина Дубцова, Нюша, Александр Панайотов и многие другие замечательные артисты. Оставайтесь на русском.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263. Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

капельки не останавливаем вас и вашу фантазию, потому что она должна быть вашим конкурентным преимуществом в рамках нашей новой затеи под названием «Антоновка». По-русски «Некислые шутки». С 1 июня по 31 августа в эфире Русского радио есть возможность у вас сочинить шутку и отправить нам. Если она будет признана, удачной, по всем пунктам пройдет, тогда наш Антон Юрьев ее, во-первых, озвучит, во-вторых, мы ее добавим в эфир, она будет закрывать рекламные блоки, ну и, конечно же, авторы лучших шуток, шуток-победительниц, получат в подарок на память эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Конечно, футболка непростая, наша фирменная русско-радийная. Поэтому творите, дерзайте, шутите, будем смеяться вместе с вами, а не над вами. Самое интересное, что конкурс до конца лета, поэтому шутить можно и на летнюю тему, и на осеннюю, и вообще демисезонно, потому что шутки будут выходить, и дальше осенью, и к зиме, в общем, как угодно. Чем более такая будет она широкая, понятная наибольшему количеству слушателей, тем лучше, тем выше шансы, что шутка попадет в эфир. Подробности об акции, конечно же, на сайте rusradio.ru, там же специальная форма для заполнения, так что заходите, ищите баннер, где написано «Антоновка» по-русски, «Некислые шутки», складывайте туда свои шутки и ждите своей победы и своей шутки в эфире. Мы пока дождались лучшую песню недели. Лидер золотого граммофона Настя и Дима Билан на русском. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на

Столько лет песни, а мурашки до сих пор размером с крупное яблоко. При ее прослушивании Ирина Дубцова о нем на русском радио, как сейчас помню, в 2004 году на «Фабрике звезд» она пела эту композицию. По-моему, была номинация на вылет у нее. Так она искренне и душевно ее спела, что, конечно, никаким вылетом дело не закончилось. Оставили ее дальше в проекте. Ну, а песня стала очень популярной еще до того, как Ира выпустилась с «Фабрики». Не знаю уж, правдива эта история или нет, или за давностью лет она вот как-то просто обросла мифами, эта красивая композиция, но говорят, что Ирина Дубцова сочинила песню о нем в ресторане, прямо на салфетке написала текст. Вот муза пришла, и некогда было откладывать, не было такого, надо было срочно что-то записать. Вполне похоже на правду, 2000 какой-то там год, да, начало 2000-х, смартфоны были не такие, если уже были тогда. Поэтому, может быть, и на салфетке. Так даже прикольнее. Что-то прям есть такое театральное, булгаковское в этом. Ладно, на русской радио ваших приемниках. Дальше с нами Александр Панайотов.

0: Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Реклама на русском.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу.

0: построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
13: Ну,
12: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
16: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
17: За левым плечом суеверного человека. Тьфу-тьфу-тьфу.

Дмитрий Колдун на русском радио. Мэрилин Монро. Ну, кто-то мечтает быть звездой, кто-то мечтает быть со-звездой. Так или иначе, мечтать надо тоже правильно. Самое главное правило, это, конечно, не болтать об этом, потому что, ну, не только в суеверии дело. Есть просто научное объяснение, почему не стоит. Когда вы проговариваете свою мечту, происходит преждевременный, хоть и небольшой, выброс гормонов радости и удовольствия. И все, наш организм очень хитрый. Предпочитает получить меньше удовольствия, но прямо сейчас, чем больше, но спустя какое-то время. То есть, если вы уже эту мечту озвучиваете, ну, не факт, что на полную выложитесь для того, чтобы до нее все-таки дойти. Надо вот прям все силы сосредоточить, очень сильно молчать, хотеть, стремиться, а потом, когда уже дойдете, тогда всем, во всех, на каждом углу раструбите о том, что мечта случилась. Можно даже с нами поделиться в столе заказов. Он в следующем часе, через 15 минут, в 18.00 начнем вечерний стол заказов. Там и приветы, и поздравления, и разные радости, приятные поводы. Все туда. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Максим Привалов. Я вас приветствую. Выходные продолжаются. Всем замечательного летнего воскресенья.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 40%. Ветер южный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 27.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
4: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сотрудники МЧС локализовали основной очаг возгорания, произошедшего на складе Wildberries в Электростали после атаки беспилотников. Ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также специалисты приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора в детском саду, в который попали обломки беспилотника. В Пермском крае в одном из районов ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Там частично подтоплены 3 населенных пункта, и сильный поток воды движется вниз по течению к нескольким деревням. В округ прибыли специалисты МЧС. Жителям рекомендовали подготовить документы, аптечку, теплую одежду и запас еды, а также отключить электричество и газ. Открыты 2 пункта временного размещения пострадавших. В общественной палате на неделе предложили создать для школьников чек-лист по оказанию первой помощи. По мнению авторов инициативы, наличие медпунктов особенно актуально для крупных школ, однако гораздо важнее, чтобы и педагоги, и ученики владели практическими навыками. Предложение поступило на фоне утвержденного правительством плана по улучшению системы медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Общественники считают, что необходимо внедрить систему специальных курсов. Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Решение было принято на федеральном уровне после длительного обсуждения. В регионе рассчитывают, что новый статус поможет привлечь больше туристов и даст импульс развитию города. Включение Твери в маршрут может поддержать экономику, стимулировать обновление инфраструктуры и улучшить городскую среду. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Плавно подходит к концу очередной мини-отпуск под названием «Выходные». Его итоги подведем вместе в рамках вечернего стола заказов на русском радио. Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую и жду ваших сообщений по любому приятному поводу. Это может быть день рождения, или большая любовь, или лето, прекрасные выходные, благодарность тем, у кого вы были в гостях, или кто приехал в гости к вам. Неважно, с удовольствием прочитаем. Главное, не забудьте о подписи. Куда нужно писать? Перво-наперво 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Есть еще у нас две аж официальные группы, разбросаны они по социальным сетям. Есть группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Они похожи, практически одинаковые, поэтому как удобнее, так и волеизъявляйтесь. То есть ищите публикацию про стол заказов и в комментариях складывайте привет. Время пошло.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, кто у нас сегодня самый пунктуальный? Наши самые первые ранние гости, которые уже успели зайти либо в соцсети, либо воспользоваться номером 8-916-003-105-7 и отправить свое сообщение. С них и начнем. Большой привет своей маме, зовут ее Чулпан, родному брату Камилю и всей России от Аделя получили. Поздравляю всех с праздником пирожка с малиновым вареньем. Ну вот как раз сейчас Артур Пирожков был. Как раз вот ваше поздравление пришлось по вкусу ему и нам. Здравствуйте, Ольга нам пишет из Астрахани. Сегодня у меня день рождения, что-нибудь такое на ваше усмотрение для меня включите. Оль, ну мы, во-первых, вас поздравим как следует. Будьте здоровы, пожалуйста, счастливы. Любите, пусть вас любят, пусть денежки водятся, пусть вы путешествуете по стране или за ее пределы, неважно. Живите на всю катушку, дышите полной грудью. Русское радио, здравствуйте, большой привет тете Тане Жарковой из Балашихи. Благополучие, счастье, здоровье, племянник Дима. Добрый вечер, Русское радио. На Донбайе были, приехали оттуда, мы дома. Любимый, спасибо, что ты у меня есть. Это того стоило, я тебя очень люблю. Следующий поход в роддом за дочей. Песчано-Копская, Ростовская область, Екатерина. Так, ну вы так написали, как будто вы на Донбай ходили за сыном. Ну, в любом случае, а может быть и так, как, откуда мы знаем, все может быть. Добрый вечер, Русское радио, пишет Светлана. Приветик мужу Андрею, детям Виктории и Кириллу, люблю вас и жду на даче. Работать или угощать, не ясно. Добрый вечер, привет лучшему мужчине на свете, мужу Сергею, он сейчас готовит ужин. На костре, причем в Казани, да, так правильно. С любовью, Елена, вам приятного аппетита. Добрый вечер, хотим поздравить нашего родственника из станицы Смоленской с днем рождения. Зовут его Владимир Алексеенко. Сегодня не просто праздник, у него юбилей, он стал совершенно взрослым. Здоровья, счастья, оставайся таким же, как мы тебя, как мы знаем, как мы любим, уважаем, удачи, чтобы все получилось. Поздравляет семья Винокуровых, Филимоновых, Тарасенко и Шепетун. Здорово! Это повод чуть-чуть прерваться, разбавить эфир музыкой и напомнить вам, что написать можно, но если есть какой-то приятный повод, на номер 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Не забудьте о подписи.
0: Реклама на русском. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: День Нептуна в парке Степанова.
3: 26 июля. Приглашаем всех на грандиозный праздник. Стартуем в 12 у главной сцены с красок Холли и пенного шоу. Дальше перемещаемся на пляж, где около осьминога Пауля Степаныча нас встретит Нептун и его команда с конкурсами и подарками. Ну а потом пляжная дискотека и запуск водяных фонариков. Приходите 26 июля в парк Степанова на День Нептуна. Получите заряд бодрости и отличного настроения. Начало в 12 часов. 0+.
4: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добавим еще щепотку приветов и поздравлений. Добрый вечер. Хочется поздравить всех норильчан с Днем Металлурга и с Днем Города, земляки. Я вас люблю. Здоровья и успехов в работе. Татьяна Кусайка, Моздок, Северная Осетия. Следом Елена. Добрый вечер, Русское радио. Слушаю постоянно в огороде вместе с вами. Так хорошо работается. Хотелось бы поздравить Александра Николаевича Куликова с днем рождения. Прекрасного человека, директора ФСК. Ой, дальше сейчас Сыалах Маргаушского округа, да? Пардон, если не туда ударение поставил, не бывал там никогда. Друга семьи, пожелать здоровья ему, чтобы его светлые намерения воплощались в жизнь. Семья Сидюшкиных. Добрый вечер, привет родным. Семье Каланчевых, семье Семеновых. Хорошо провести время, отдохнуть на даче, а еще привет. А еще хочу сказать, что всех очень люблю. О как. Добрый вечер. Хотим поздравить любимых друзей, кумовей, с днем рождения. Андрея и Юлию Леньковых. Они муж и жена, и в один день родились. Наши родные. Мы желаем самого лучшего. Мы вас очень любим. Спасибо, что вы у нас есть. Приезжайте к нам почаще. Ваши Кураповы и Уваровы. Слушайте, как прикольно, а? Прям привратности судьбы. В один день родились. Да еще и супруги. Звезды так сошли, чтобы вы были вместе. Поздравляем Арину Куракину с днем рождения. Желаем светить ярче солнца, также крепкого здоровья и счастья. Ну и мира во всем мире нам. С любовью, папа и мама. И нам тоже. Это Русское радио, стол заказов. Продолжим через пару мгновений.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 18:26 столицы, то есть половина стола заказов уже практически пройдена. Давайте ускоримся и поднажмем. Желающих все больше. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Ставьте подпись. Солнечная Молдавия нас приветствует. Слушаем везде, особенно на даче, на улице, дома. Везде. Спасибо за прекрасное настроение. Вы самые лучшие. С прошедшим тебя днем рождения. Приписочка. Благодарствую. Здравствуйте. Городу Липецку 17 июля исполнилось 323 года. Поздравьте всех липчан с праздником, с Днем города. Сегодня еще День металлурга. Наше градообразующее предприятие – это Новолипецкий металлургический комбинат. Тысячи липчан работают на нем, поэтому всех металлургов всей России и нашего города с праздником. Это Елена. Лена, мы вас поздравляем. Героические люди. Я тут имел возможность поближе познакомиться с профессией этой, ну прям действительно стальные, не только нервы это нужно для того, чтобы там работать. Хочется признаться в любви Сергею Рогалевскому. Я тебя очень сильно люблю, я горжусь тобой, ты самый лучший мужчина на земле, твоя жена. Судя по всему, жену зовут Виктория, она, правда, не подписалась, но так написано в аккаунте. Добрый вечер, привет горячо любимым людям, мужу Михаилу Пономареву, мамочке Татьяне Алексеевой, сестренке Любови Аполосовой. Это, видимо, Надежда. Русское радио, здравствуйте, мужу привет, зовут его Александр, отдыхаем после ремонта. Там Москва, Екатерина. Ой, как здорово, Катя. Я как человек, который тоже к этому готовится, так вот уже плавненько подступает. Разделяю вашу радость. Нет ничего круче, когда думаешь, ну все уже, зачем все это, к чему это? А потом, когда все сделано, выдыхаешь и думаешь, все не зря, все нервы, все деньги, все траты, все не зря. Когда хочется возвращаться домой, там здорово и красиво, и гостей принимать. Давайте еще успеем поздравить Наталью Николаевну Надыкану, наверное, Надыкану, ну, так написано. Прекрасную крестную маму нашей дочери со вчерашним днем рождения. Здоровья, чтобы мечты сбывались. Елена и крестница Вероника.

красиво мужу Андрею. Маринчева, может, Маринчева, а может, Маринчева тоже знает, который весь день пашет на даче. Жена Ольга. Ну, видите, какой у вас культиватор. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, Татьяну Васильевну Петухову с рождением внука и Диму Бочкарева с днем свадьбы. Сабанаевых. Или Сабанаевы, наверное. Ребята, отправляю, пожалуйста, перечитывайте сообщения. Ну ж такое иногда приходит. Потом мы тут мучаемся, языки ломаем, травмы производственные зарабатываем. Поздравления от семьи Сабанаевых и Черёминых. Вот, уже исправились. Добрый вечер, пишу из Кыргызстана, Бишкек. Лиза, привет передает сестрам Марго, Инессе и Софии. Долетела. Русское радио, привет. Привет из Липецка. Пожалуйста, привет мужу Николаю Вольфовичу. Просто он, имя, отчество без фамилии. Дочкам Виктории и Ирине, будущему зятю Никите. Они у меня лучшие во всем. Всем соседям, СНТ Дачная, 4, 23 и 24 линия. Всем хороших выходных, спасибо большое. Анжела, ой, очень уютное сообщение. И соседи нам представили. Добрый вечер, поздравляю пацанов, сводников и всех, кто меня знает, с днем металлурга. Ваш Леха. Леха, и мы вас поздравляем, пожалуйста. С праздником отмечайте. Надеюсь, что сегодня можно, вы не на смене. Стол заказов, Русское радио, продолжим.

0: Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
0: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
2: 0+.
3: Ожанимся? Это значит с выгодой закупать.

0: Купаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: 39-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Танечку из города Клин хочу похвалить. Вот она услышала просьбу ставить ударение, поставила привет мужу, привет, вернее, родственникам мужа, Прохоркиным, которые живут в Липецкой области. Поздравляю их с Днем Металлурга. Липецк, город металлургов. Таня, город Клин. Спасибо большое. Добрый вечер, Русское радио. Привет мужу Александру Левченко. Я его очень люблю. Ростовская область. Веселовский район, поселок Веселый. Русское радио, спасибо вам. Привет из Волгограда. Это следующая открытка. Привет любимым мальчикам, мужу и двум сыновьям, Артему и Алешке. А вот муж остался безымянный. Ну ладно, не расстроиться. Это такая папина роль в семье всегда, да, бывает? Кто-нибудь что-нибудь не доест? Ну, пап доест или что-нибудь такое. Так, мне понравился поселок Веселый. Такой же веселый в студии. Артем Сорокин, привет тебе.
2: Максим, большой привет. Я слушал стол заказов, пока был на кухне. Знаешь, для меня открытие. Я не думал, что столько людей поздравляют у нас в стране друг друга с Днем Металлурга. Это практически Новый год просто, понимаешь? Я не думал, что столько металлургов в стране. Друзья, каюсь, буду теперь по-другому относиться к этому празднику.
1: Ты понимаешь, что там же целая цепочка. Это же надо добыть, обработать, потом из этого что-то сделать. Это прям сотни тысяч человек.
2: Мы все металлурги и, может быть, даже металлисты немного.
1: А мы еще и словесную руду добываем. Это тоже, понимаете ли. Хорошо, спасибо огромное. Продолжим поздравляться уже в вечернем столе с Артемом.
2: Обязательно. Пока, Макс.
1: Оставайтесь на русском. Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 40%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство предлагает легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Сегодня закон блокирует регистрацию машин, находящихся в базах Интерпола. Но после начала СВО правоохранители недружественных стран начали массово игнорировать запросы из России о причинах объявления машин в розыск. В Кабмине подчеркнули, что правовая коллизия бьет по добросовестным покупателям. Они не могут защитить свои права даже через суд. Новый проект сможет обеспечить эксплуатацию автомобилей ответственным покупателям внутри страны. И к другим темам. Россияне стали активно скупать загородную недвижимость. В первом полугодии спрос на дома вырос на 45%. При этом покупатели все чаще сталкиваются с нехваткой качественных объектов, соответствующих ожиданиям по цене и уровню исполнения. На Международной олимпиаде по математике в Шанхае наша сборная завоевала третье место в командном зачете. Ребята стали одними из лидеров среди представителей из более чем 100 стран. В состав нашей команды вошли учащиеся 11 классов. На их счету 6 наград. Победители получат денежную премию от президента России в размере 1 миллиона рублей. Наша сборная набрала 197 баллов. 73% российских IT-специалистов хотят сменить работу. За год показатель вырос на 6%. Чаще всего сотрудники задумываются об уходе из-за несоответствия зарплаты ожиданиям, а также отсутствия карьерного и профессионального роста. Каждый четвертый хочет сменить работодателя из-за выгорания. Средняя зарплата участников исследования составила 180 тысяч рублей, тогда как их желаемый уровень дохода – почти 300 тысяч. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин. Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
2: А все-таки сегодня особенное воскресенье. Во-первых, чудесная погода, что вообще странно, ведь как обычно бывает. Суббота и воскресенье пасмурно или дождь моросит, а вот в понедельник солнце, чтобы не расслаблялись. Но в этот раз посчастливилось. Во-вторых, конечно, День металлурга. Поздравляем. День пирожков с малиновым вареньем. Артур Пирожков у нас точно сегодня будет. Да и чаи будем гонять. А может быть и что покрепче. Сегодня ведь финал чемпионата мира по футболу. Испания-Аргентина. И это в-третьих. Ну и само собой, весь вечер лучшие любимые песни на русском радио. За штурвалом я, Артем Сорокин. Привет всем большой. Полетели. Начнем мы с А-студио. Песню посвящаем команде Франции. Она не виновата. Но кто смотрел, тот знает.

0: Реклама на русском. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: То есть победы Испании или Аргентине. Вы за кого, друзья? Да, сегодня финал чемпионата мира по футболу, и пара миллиардов телезрителей по всей планете точно будет у экранов. Ждем. А вот за кого болеть, это, конечно, вопрос. Что такое Испания для мира? Фламенко, коррида, паэлья, гауди, конечно, футбол, конечно, пляжи. Аргентина, танго, конечно, футбол, конечно, напиток мате, Патагония, Буэнос-Айрес, Марадона и Месси, ну и так далее. Но тут, конечно, можно идти от обратного, мне кажется. Вот вас чем-нибудь Аргентина раздражает? Меня нет, а Испания? Да что-то как-то вот испанские слизни надоели мне по всему Подмосковью. Особенно по нынешним влажным временам. Кто-то скажет сейчас: Сорокин, ты в своем уме? Из-за испанских слизней ты готов не болеть за команду Испании? Ну, короче говоря, я пока думаю, время есть. Я не знаю, за кого болеть, за Испанию и за Аргентину. А вы определились, друзья? Сегодня финал, и это круто.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Поставить мир на паузу Денис Клявер на русском радио, а значит, должен нам дать хорошие советы, как поставить мир на паузу вечером в воскресенье, 19:27 в столице. Вот если бы сейчас был Денис Клявер в студии русского радио, я бы спросил, как поставить мир на паузу, уже скоро на работу в понедельник. Но в целом почитал, как сам Денис отдыхает. В первую очередь, конечно, это семья, простое семейное общение, неспешные дни дома или на даче, без особых активностей, но в теплой атмосфере с женой Ириной и детьми. Но есть и активные занятия. Например, Денис Клявер как-то посещал скалодром. Альпинизмом он занимался вместе с сыном Даниэлем, это младший, а еще делился эмоциями от первого опыта катания на флайборде. Это такая доска, которая поднимается в воздух за счет потока воды. Ну вот пару раз я видел на речке, как парни это делали, но да, надо попробовать. Честно говоря, ни разу не пробовал. Выглядит довольно интересно и необычно, что самое интересное. Да, так что надо флайборд обязательно попробовать. В общем, все, кто готов вечер в воскресенье провести активно, обязательно сделайте это и включайте русское радио МОД в продолжении.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило.

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Приветствую вас, мои дорогие. С вами снова Алла Довлатова. Сегодня услышала одно крылатое выражение. «Куда Макар, телят не гонял». Ну, я решила с вами, конечно, поделиться его историей. Кто же этот пастух Макар и о каком месте идет речь? Версий несколько. Начнем с первой. Уходящий корнями в крестьянский быт. Согласно ей, Макар был бедным безземельным батраком, который пас чужих телят. Его работа считалась одной из самых низкооплачиваемых. А для выпаса ему отводили самые отдаленные, заброшенные и неудобные участки, куда не ходил более уважаемый пастух. Таким образом, место, куда Макар телят не гонял, означало совсем гиблые земли или самый что ни на есть край света. Интересно, что в дореволюционной России это выражение получило особый иронический оттенок. Его часто употребляли, говоря о политической ссылке в отдаленные губернии или даже в Сибирь. Отправить человека, куда Макар телят не гонял, значило сослать его в невероятно глухое и труднодоступное место, откуда возвращение было почти невозможным. Как говорится, в тьму таракань, на кудыкину гору, к черту на кулички или за 3-9 земель. Тоже наши любимые крылатые выражения, о которых я вам обязательно расскажу в другой раз. Но так как страна у нас огромная и таких далеких земель очень много, и по сей день эти выражения у нас актуальны. Прощаясь с вами сегодня, я хочу пожелать вам оказаться в приятной компании и в хорошо знакомом месте, чтобы не было никаких неожиданных сюрпризов. Отличного вам настроения! Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: 2968, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter. Русское радио приглашает.
6: Мороженое, чипсы.
7: Таких дедушек не бывает.
8: Отец твоего отца.
5: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
7: Нам надо их помирить.
5: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2».
6: Ух ты!
5: Уже в кино. 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю «не спешите с выводами». Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Поэтому я уверен, в этот вечер в руках у многих мужчин, да и женщин, будет смартфон с трансляцией финала чемпионата мира по футболу сегодня, Испания-Аргентина. Как это было вчера, очень забавно, кстати, редко, когда такое увидишь. Франция и Англия начали играть в полночь по Москве, прошедшей ночью, а я как раз закончил эфир, еду домой, метро, электричка, и просто вот физически вижу, как мимо меня проходят то тут, то там парни, мужчины, девушки, у которых на экране телефон и матч Франция-Англия. Крутой, кстати, был матч, такой кровололёный, я такие называю. Особенно он таким был, конечно, для сборной Франции, но смогли вытащить себя за уши, не ударили в грязь лицом, и это был подарок для всех любителей футбола. Это было красиво. Что сегодня будет твориться, я даже не представляю. Вся планета будет смотреть финал, а мы и смотреть, и слушать русское радио. Я Артем Сорокин, привет всем.

0: новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чиликово. УКРН 13-333-50-263.
7: Выгодные цены в аптеках Здравсити. Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минстрой смягчил требования к расположению и транспортной доступности станции скорой помощи. В частности, предложено ориентироваться не на предельное время прибытия бригады по вызову, а на максимальный километраж пути, который ей придется проделать. По мнению экспертов, измерение доступности скорой в километрах, а не в минутах, является более четким при выполнении нормативов. С 1 августа уведомления по налогам будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Теперь для этого не нужно подавать специальное заявление. Как пояснили в Домском комитете по малому и среднему предпринимательству, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Переход к автоматическим уведомлениям – актуальное решение как для предпринимателей, так и для физических лиц, считают парламентарии. Всемирная организация здравоохранения впервые с 2019 года представила новые рекомендации по профилактике деменции. Автор обновленного документа не советует принимать витамины В, Е и омега-3 для профилактики без подтвержденного дефицита этих веществ из-за неочевидной пользы. Российские врачи в целом поддерживают документы и согласны с критикой БАДов, но признают, что многим пациентам сложно соблюдать рекомендации. По данным исследования, почти половина молодых спортивных фанатов открыла для себя новый вид спорта или спортсмена благодаря соцсетям, документальным фильмам и личным историям атлетов. Еще 32% респондентов заявили, что поддерживают отдельных спортсменов, а не конкретные команды. Каждый четвертый зумер предпочитает следить за жизнью спортсмена, а не за его выступлениями. Молодая аудитория все чаще приходит в спорт через блогеров и видеоигры. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Артем Сорокин.
2: 21 час 2 минуты в столице. Уже через час начнется стол заказов на русском радио. Сегодня повод у нас железный день металлурга в России. Говорят, металлург – это не профессия, это образ жизни. Уважаемые работники металлургической отрасли, от всей души поздравляем вас еще раз и еще раз с профессиональным праздником. Вы прошли огонь, воду и медные трубы, но сохранили золотые сердца, золотой характер. Пусть все проблемы сгорают при 1600 градусах, а успех щедрый. Льется во все сферы жизни, как расплавленный металл. Пусть ваш труд всегда будет по достоинству оценен, а здоровье будет крепким, как лучшая сталь. Счастья, благополучия, неиссякаемой энергии. Через час будем вас поздравлять. В столе заказов русского радио пока же новый час открывает винтаж на русском.

Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363. Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: все выше.
1: Ну вот англичане вчера в матче с Францией думали так же. Захожу на пятый круг, а можно еще выше. В итоге забили 6 голов, 6-4 вчера в матче за третье место на чемпионате мира. Безумный триллер вчера творился на стадионе. Все забивают и забивают, и забивают, и забивают. Я уже в душ пошел, но не могу. Пришлось шторочку вот так вот отодвинуть, чтобы телефон поставить и видеть вообще, что там происходит. Ну потому что и забивают, и забивают, и забивают, и забивают. Не знаете, понравилось, как комментатор вчера сказал, а может быть матч за третье место на чемпионате мира и должен быть таким, немного сумасшедшим, чтобы все насладились вот этим вот в конце этого, ну, возможно, одного из главных летних событий. Русское радио с вами!

Извечный спор, что лучше, самолеты выше облаков или поезда? Ну, самолет быстро, но скучно, дорого и с очередями, поезд долго, зато с матрасом, чаем и ощущением того, что ты в кино. Так что выбирайте, друзья, что лучше, или потерять багаж, но выиграть время, или потерять время, но найти такой ни с чем не сравнимый дзен. Лично я в своих путешествиях по России, когда езжу куда-нибудь, выбираю, конечно, поезд, все-таки это романтика, возможность не спеша посмотреть Россию-матушку из окна, пообщаться с кем-нибудь, познакомиться с интересными людьми, но это ни с чем не сравнимое ощущение раскрыть свою сумку и достать все, что там есть по части еды и получить огромное удовольствие, поговорить с кем-нибудь. Хотя, конечно, самолеты значительно выиграют у поезда в скорости на дальних маршрутах. Вряд ли бы я, например, поехал по маршруту Москва-Владивосток. Ну, что-то прям совсем долго. Тем более с душем бывают иногда проблемы в поезде. Так что, короче говоря, у самолетов тоже есть свои неоспоримые плюсы. А вы за что? За самолеты или за поезда? Главное — выбирать маршруты.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
3: Так, это получается, что потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
2: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
4: 1 плюс 6, 8?
2: Ой.
3: Нормально.
2: У меня плохо с нумерологией.
3: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
4: Ой, Морозов, я такое не забуду.
3: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представить ваш интерес.

0: слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Через полторы минутки нас Джонни и Комета в следующем часе, друзья, не пропустите. Новинка Натальи Подольской и Регины Тодоренко. Подруга, кто еще не слышал, будем слушать и узнавать. И следующие приветы. Передаю большой привет Арине Михайловне. Благодарю ее за учебу, помощь, поддержку и за ценные советы. Михаил Владимирский пишет. А также поздравляю всех с Днем Металлурга. Артем, хорошего вечера. Даниил Жомов. Поздравляю с днем рождения мою любимую родную мамочку Настю. Ей сегодня исполняется 46. Желаю ей всего самого доброго. Даниил из Петрозаводска. Игорь Силуянов. Добрый вечер, любимое Русское радио. Артем, передай привет моим родителям, любимой мамочке и папочке. Мы в Архангельске. У нас сейчас ветрено. Днем было жарко. Завтра обещают похолодание. Но мы не отчаиваемся. Ждем еще тепла. Лето продолжается. Это точно, Игорь, продолжается. Вообще, лето еще в самом разгаре. У нас еще с вами полтора месяца, так что настраиваемся только на хорошее. Даже и не хочется думать о том, что лето где-то там заканчивается. Нет. Еще и сентябрь будет теплый, я думаю. Так вот, Игорь пишет: обожаю слушать вас и Русское радио практически 24/7. Спасибо за ваш труд. Всем добра, здоровья, позитива от жизни. Игорь из Архангельска. Смотрю, что еще у нас есть. Людмила, прекрасного настроения, отличной недели. Поздравляю с Днем Металлурга всех причастных, особенно Таранова Александра Сергеевича. Пусть в жизни будет только хорошее настроение, здоровье, крепчайшего мира. Александр Сергеевич очень обожает и любит свою супругу Марину Витальевну, с которой они уже прожили 50 лет. Стол заказов завершается.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Совет Федерации на неделе одобрил закон о регулировании искусственного интеллекта в нашей стране. Документ предлагает закрепить основные термины и прописать главные принципы работы нейросетей. Правительство будет определять меры господдержки, разработок и внедрения моделей. Кроме того, крупные сервисы дадут пользователям возможность маркировать такой контент. Также станут обязательными уведомления о том, кому принадлежат авторские права на продукты искусственного интеллекта. И к другим темам. На базе отдыха в Ставропольском крае, где отравились 80 человек, специалисты управления Роспотребнадзора выявили нарушение требований санитарного законодательства. В ведомстве добавили, что сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекции у отдыхающих в гостиничном комплексе начали поступать с 13 июля. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Во-вторых, при нарушении участник не сможет участвовать в олимпиадах по другим предметам в этом году. А еще призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. Тренд на яркие цвета в интерьере пришел на смену минимализму, который был приоритетом последних двух десятилетий, показало исследование. Свободные пространства и детали в серых и белых оттенках заполонили ленты соцсетей и практически заменили другие стили. Но со временем людям стало не хватать красочных деталей и акцентных решений. По мнению психологов, однообразная палитра может вызывать тоску и нехватку позитивных эмоций. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: 23.05, время московское, воскресенье, мы с вами завершаем жарко, как на русском радио, так и по части погоды на стадионе, где идет финал чемпионата мира по футболу, пока 0-0 в матче Испания-Аргентина, перерыв, продолжаем болеть, ну а скоро понедельник, и Роман у нас предстоит еще тот, Роман, ну я не знаю, с кулером, Роман с принтером, Роман с Excel'ем, с кнопкой включения компьютера, ну я не знаю, чем вы там занимаетесь на работе, ну короче говоря, вы знаете, с чем Роман у вас предстоит на вашей работе в понедельник. Но в любом случае, друзья, понедельник это еще и возможность поболтать с коллегами, посплетничать, рассказать, кто как провел эти дни. Вот завтра все будут обсуждать финал чемпионата мира по футболу. Мужчины будут в курилке говорить, кто как играл, кто лучше, Месси или капитан сборной Испании. Ну, короче говоря, есть чем заняться нам с вами в понедельник, и будем помнить, что на дне каждого понедельника затаился вечер пятницы. Просто спокойно мы завтра этот день с вами и отработаем. Пока же лучшие песни на русском. Николай Басков.

Все «Алло, алло, алёшенька» — это в песнях, а в жизни у Татьяны Куртуковой Никитушка. Татьяна Куртукова замужем за юристом Никитой Макеевым. Может быть, родственник нашего Андрея Макеева. Так вот, Никита Макеев — это муж Татьяны Куртуковой. Они поженились в 2019 году. Роман начался спустя около 10 лет после школьной встречи. Никита написал Татьяне в соцсетях. В жизни певица взяла фамилию мужа Макеева, но на сцене осталась Куртуковой. Муж помогает Татьяне Куртуковой с организационными вопросами, оставаясь в тени и не стремясь к публичности. Ну и правильно. В конце 23-го года у пары родилась дочка с очень необычным именем Евника. Имя означает «славная победа». Семья для Татьяны – приоритет. Супруги стараются балансировать между карьерой и временем с близкими и планируют расширять семью. Ну и правильно, мы тоже за семью. Русское радио с вами. Хорошего вечера. We'll be right back.

0: прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих.
1: Елена Север на русском с напоминанием о том, что радость и грусть всегда соседствуют, ходят где-то рядом, и мимо них дни наши несутся. Так что, как бы там ни было, надежда только на лучшее, друзья. На хорошее, на доброе, на светлое. Надежда на лучшее. Самая верная спутница. И мы на русском радио помним об этом даже слоганом своим. Все будет хорошо. Этим вечером наши спутники, конечно, еще и лучшие любимые песни. Еще полчаса оставлю для вас их я. Артем Сорокин. Минут через 10 новинка. Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Кто еще не слышал, послушайте. Читрание Бандера, Сергей Лазарев. «Градусы».

0: Понедельник нам чужой, мы его не знаем и знать не хотим. Мы тебя вообще не звали в понедельник, иди к своим, ты нам чужой. Мы вообще из другого времени. Но тут появляется в эфире Русского радио Илья Крылов, который обычно начинает понедельники с защитными аргументами. Почему понедельник хорош? Привет, Илья.
1: Привет, Артем. Ну, потому что с понедельника всегда что-то новое хочется начать. Такая, знаешь, обновленная жизнь у тебя каждый раз в понедельник. И столько планов. И кто-то, понимаешь, может поменять свою жизнь с понедельника, а кто-то на следующий понедельник переносит,
0: Я так даже скажу, можно понедельники взять и отменить.
1: Не надо отменять понедельники, оставь календарь в покое.
0: Оставь мне работу мою.
1: Оставь работу, пожалуйста.
0: Оставь работу. Оставь работу всяк сюда входящий. Все, друзья, я сдаюсь перед аргументами.
1: Всяк отсюда уходящий.
0: Да, я сдаюсь перед аргументами в защиту понедельника. Илья Крылов начинает его, как видите, в бодром, хорошем музыкальном настроении. В следующем часе у нас, ну, такие песни, просто закачайтесь. Все самое лучшее этой ночи. Все, я убегаю, пока.
1: Пока, Артем.
2: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты развития туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. В колледже Ивановского политеха обучают дополнительным рабочим профессиям в строительной сфере. Как сообщает правительство, студенты получают не только основную специальность, но и осваивают дополнительно востребованную профессию каменщика. Для этого вместе с застройщиками в учебном учреждении создали специализированный класс и подготовили образовательную программу. Несколько человек уже прошли производственную практику, а затем трудоустроились в строительные компании. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной, Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. В Почерский краеведческий музей поступила современная аппаратура по нацпроекту «Семья». Там появились новые витрины, световое, интерактивное оборудование, выставочный стенд. Музей в Почеже – один из самых посещаемых в Ивановской области. За прошлый год в нем побывали 17,5 тысяч человек. Добавим, в этом году федеральные деньги на оснащение техники также получили несколько районных хранилищ.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Что легко быть женой или мужем, когда сам за себя отвечаешь-то, ответственность какая, а тут уже за половинку, а если еще и семья большая, дети, бабушки, дедушки, дяди, тети, родители любимые, то вообще нужно всем время уделить, помочь, поддержать, но в этом, мне кажется, и смысл жизни нашей, делать что-то хорошее ради близких. Ну, а если кто-то из вас очень устал, можно уединиться, спрятаться в ванной комнате, например, дверь на ключ, налили тепленькой водички и полежали, немножко понижились, послушали русское радио. Илья Крылов у микрофона. Всем привет. Я там, где вы.

Но как здесь не согласиться с группой «Градусы», что пролетают эти дни быстротечные, как вода. Вот утекла вода в песок или землю, и все. Как и не было ее никогда, так и этих летних дней. С такой скоростью они проносятся перед нашими глазами. Сегодня уже вот понедельник, 20 июля. День новый, надеюсь, будет он у нас удачным, как и вся, собственно, неделя. У кого-то на работе, у кого-то в отпуске. А вот здесь вот особенно время драгоценным становится. Важно не упустить ни одной золотой минуты.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

Елка говорила с нами на своем музыкальном языке, а он понятен обычно всем, и перевода здесь какого-то специального не требуется. Вы, дорогие слушатели Русского радио, тоже с нами будете разговаривать. Через час с небольшим в ночном по Москве столе заказов можете уже потихоньку готовиться к нему, сделать кому-то приятное, подарок преподнесете. Ну и я, Илья Крылов, к вам сейчас не с пустыми руками пришел, с карамелью производства кондитерской фабрики «Тестостерон». Угощайтесь.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

Наши остыли все, закончились веселые денечки. Теперь начинается серьезная, ответственная работа у каждого на своем месте. Да и воздух в столице тоже потихоньку начинает остывать. Надеюсь, вы успели и погреться как следует, и позагорать, и поплавать где-то за городом в водоеме, потому что дальше поплаваем в Москве. По лужам несколько дней придется нам походить, но ничего страшного, мы и такую погоду, если что, любим. Главное, что лето за окном и русское радио в динамиках. Илья Крылов в студии, всем не спящим салют.

и сливки на русском. Моя звезда. Ну, как вы уже заметили, звезд много в этой песне. И дальше сплошной звездопад в эфире. Кристину Арбакайте будем слушать. Мото, Жасмин головоломку устроит нам, чтобы интереснее было, не скучно. Ну, а сейчас красивое имя, которое обозначает что-то такое воинственное. Ну, в буквальном переводе. Это прославленный воин или знаменитая в сражениях. Вот так вот. Луиза поет Филипп Киркоров.

Всем привет, я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском. Русское радио. Я жду тебя.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Располагайтесь поудобнее около своих радиоприемников. Я, Крылов Ульян, начинаю стол заказов. Здравствуйте. Вы главные герои стола и ваши близкие, конечно же, тоже. Пишите на русское радио номер 8-916-003-105-7. Заходите в Одноклассники и контакт радиостанции. Спокойной ночи любимому мужу, Димуле и ребятам, друзьям. Спасибо за классный уикенд. Соскучились. Очень обожаю. Наталья из Калининграда написала первое сообщение. Дальше. Поздравьте мою дочь Юлию Терлецкую с 35-летием. Поздравляем мы сейчас вместе с мамой Еленой и всей роднёй. Желаем Юлии всего самого наилучшего. Русское радио, доброго дня. Передайте, пожалуйста, огромный привет в Питер Роману с Ириной. Они вчера гуляли у друга на свадьбе, а также в Москву Сергею с Машей. Германия. Оттуда написали Виталий и Алена. И Иришка, вижу, черкнула. Привет, Русское радио. Привет, Илья. Здравствуйте, Иришка. Большой привет моей подруге Настюшке, которая приехала ко мне в гости из деревни. Наконец-то мы сегодня увиделись. Вот это счастье, вот это прекрасный повод для того, чтобы хорошо время провести. Встреча друзей, подруг под песни Русского радио.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Познакомиться, Илья Крылов за эфирным пультом. Пишите в стол заказов. Законнектимся, как в народе говорят. 8-916-003-105-7. И соцсети Рускородины тоже работают. Доброй ночи, Русское радио. Передаю большой привет своему парню Али. Говорю, ты самый сильный и заботливый парень на свете. Ты мой принц Али. Твоя зайка Люба. Люба Толкачева из Подольска. Пожалуйста, передайте мне любимый привет. Я Наталья Сахапова. Люблю вас, сыну тоже привет, маме всегда слушаю. Наталья Сахапова, еще раз привет. Доброй ночи, Илья, Москва, любимое русское радио. Здравствуйте, Оренбург не спит. Сегодня свой день рождения отмечает наш коллега Роман Каримов, он же Александров. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. Всех, кто сегодня родился, с вашим днем, всех благ. Также передаю привет тем, кто мчит по трассе, не меняя волны Рускородины. Всех с началом новой и трудовой недели. Ваш Алексей Власов, Степная Пальмира. Вам, Илья, доброй чашечки кофе и отличного эфира. Леш, спасибо.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Русском радио «Стол заказов».
1: Вчера, в воскресенье, страна отмечала День металлурга, но если хочется, праздник ведь всегда же можно продолжить, да? Вот так и делаем мы на Русском радио, и вот такое вот письмо перед моими глазами. День металлурга объединяет всех работников отрасли в одну большую семью. Так пусть наша семья крепнет, полнится здоровьем, счастьем, радостью жизни, оптимизмом, любовью. С праздником! С праздником металлургов города Чебаркуль. Уральская кузница, мы работаем в ночь, слушаем любимое русское радио, смена А. Поздравляю вас! Также привет любимой семье, супругу Евгению и сыночку Сергею. Ирина Ушакова написала, и сюда же, повод тот же. Привет, русское радио, огромный привет с Камчатки. Поздравьте, пожалуйста, моего начальника Артура с прошедшим праздником. Днем металлурга. Это сообщение отправила Елена. На какой номер? Давайте напомню. 8-916-003-105-7. Еще можете зайти в контакт Русского радио, в Одноклассники Русского радио и там тоже принять участие в столе заказов написать.
0: Лето.
2: Лето.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Сейчас слушательница Елена нас кое-чем подкормит на русском столе заказов. Доброй ночи, Илья. Очень рада вас слышать. Большой привет любимому Анатолию. Сегодня выходной. Готовлю аппетитные кабачковые оладушки с колбаской. Рецепт дала уважаемая свекровь. В этом году много красивых кабачков выросло, пишет Елена. Одно удовольствие их готовить, а всем нам замечательного настроения. Лена, приятного аппетита. Толю вашему привет. Хорошо, что вы слушаете русское радио, да еще и вкусно у вас там, не только музыкально. Дальше, русская, здравствуйте, едем с дачи, отдохнули хорошо, передаю большой привет мужу Евгению Константинову, сыновьям Ратмиру и Мирону, сестре Нелечке Писаревой и племяннику Ромочке Асе Константинова из Зеленограда. Дальше, наконец-то в отпуске приехал в родной город к родителям, здесь самый разгар курортного сезона, гуляю по набережной, слушаю русское радио, большой привет Андрею и Наталья от Андрея.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Меня зовут Илья Крылов. Продолжаю 100 заказов на русском. Напоминаю номер, на который вы можете присылать свои приветы и поздравления. 8-916-003-105-7. И зайдите прямо сейчас в ВКонтакте, Одноклассники Русского Радио. Напишите там тоже что-то хорошее. Привет, русское, вам из Казахстана. Большой привет в Омск, Юрий, хорошей смены. И поздравьте всех с прошедшим днем Металлурга. Поздравляем. Дальше всем жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. Слушателям Русского радио желаю провести этот понедельник легко и приятно. Так, Ирина черкнула. Доброй ночи всем, кто не спит. Отдельный привет вам, Илья. Спасибо за компанию. Вам, Ирина, спасибо, что мне тоже компанию вы составляете и всем остальным. От Дарины послание. Доброй ночи, русская. Пламенный привет передаю городу Ульяновску, а также мужу Александру, который сейчас в рейсе слушает ваше радио. Всех вам благ, Дарина, спасибо большое. От Анны послание. Недавно был день рождения у прекрасного человека Дмитрия Неретина. Димочка, всех благ тебе, здоровья, счастья, удачи. Русское радио присоединяется.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Приветов и поздравлений. Вот еще обжигающее сообщение. Елисей Цыганков передает большой привет Александру Крылову в столе заказов на русском радио. Дальше в Подольск отправляемся. Поздравляем Василису Пронину с днем рождения. Ей исполнилось 2 годика. Желаем здоровья, счастья, успехов, благополучия, исполнения всех желаний. Пусть радует маму Алину, папу Евгения. С любовью, двоюродная бабушка Марина, тетя Алена и дядя Владислав присоединились. Да что там, весь Подольск поздравляет Василису Пронину. Русское радио присоединяется. Дальше передаем большой привет Александру Логанову. Он вчера чинил машину, а я загорала в городе Коломна. У меня были последние денечки отпуска, бассейн, шашлык. Все их с хорошей погодой поздравила. Анна, мы вас поздравляем с тем, что вы отдохнули. Отпуск у вас классно прошел под песни русского радио. Ну и чтобы так работа всегда проходила дальше.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнит. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: В очереди к ясеню всем только спросить. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Отчасти задыхались мы в столе заказов русского радио, когда приветы передавали нам, кто-то что-то передавал, тоже было приятно. Но все, заканчиваем программу. Русское, передайте привет сердцееду. Сердцеед, жду нашей встречи, люблю тебя, твоя Мишель. Дальше Ольга Валиева поздравляет с Днем Металлурга, прошедшим сотрудников Жирикенского ГОКа и Сорского ГОКа. Крепкого здоровья, новых достижений и неиссякаемой энергии всем. Доброй ночи, Русское радио. Едем в гости, слушаем вас в дороге. Передаем большой привет родственникам и друзьям в Россию и Казахстан. Семья Бондаренко и Баймер. Я, Илья Крылов, с вами не прощаюсь. Впереди еще много часов отличной музыки. Будем слушать, будем отдыхать, с кем-то уже работать, потому что страна огромная, время везде разное. Ну а что касаемо стола заказов, он вернется в эфир Русского радио в 14.00 по точному московскому времени. Не пропустите.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.